0: В эфире радиоканал «Гольфстрим FM». СМИ зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер L номер FS77 822-04 от 2 ноября 2021 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Всем привет! На радио Ваня в Костроме. Программа «По заявкам». Всем привет!
2: Ваня. Радио Ваня.

радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Хотела жить на Манхэттене и с Деми Мур делиться секретами.
1: А он просто диджей на радио.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Лето! Чувство через край! Радио!

мне нужен твой совет. Я, кажется, запутался немного, но я сильнее всех, когда уверен, что меня ждут дома. Там знаю взлеты и падения мои,

0: всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать, это поддержку родителей. Всегда, в любую минуту они поймут и примут. Да, бывает, мы делаем ошибки, но главное их вовремя исправить.
1: Ты знаешь, мам, у меня есть план.

0: Радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Сильные волны, громкие люди.

0: «Это ты, это я, между нами молния».
1: С электрическим разрядом 220.
0: Радио «Ваня». Ближе и роднее.

0: Ваня.
1: Небо словно ювелирка, звезды как кристаллы. И для тебя сегодня их достану. Они падают, но знаю, что я соберу их всех. Я сделаю

Она будто во сне. Девочка с нашего двора, она не такая, как все. Все не такие, как она будто во сне. Девочка с нашего

Радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.

0: Реклама. Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на Ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наши цены не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль».
1: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло! Здесь тебе не Дисней. Здесь тебе не Дисней. Радио Ваня. Ближе и роднее.
2: Что

0: Оксана?
1: Да.
0: Мама дома?
1: Сейчас позову.
0: Нет, не надо. Скажи, что я не приду.

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Твое лучшее лето на «Радио Ваня».

0: Вау, вот это кольцо! А серьги какие? А браслет? Ты что, в Эмиратах была?
1: Нет, это ювелирная улица Приволжская. Там сейчас масштабная распродажа года. В магазинах «Золотой стиль», «Диамант», «Новиков», «Соколов» цены напрямую от ювелирных заводов страны.
0: Дорогой, выезжаем! Ювелирная улица Приволжская.
2: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло!
3: Ваня! Ваня! Ваня! Радио Ваня! Ближе и роднее!

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: Спонсор программы – детский развивающий центр «Язнайка» и «Пеппи Ваваров». В Костроме появится памятник Екатерине II. В России изменятся правила оплаты сверхурочной работы. Психотерапевты рассказали о пользе детских занятий для взрослых. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костроме появится памятник Екатерине II, пишет Кострома Тудей. Городская дума уже одобрила его установку в сквере на улице Нижняя Дебря, недалеко от дома номер 17. Сейчас на этом месте археологи проводят раскопки. Перед началом работ изучают грунт. Сам памятник будет высотой более 2,5 метров. Постамент и ступени сделают из гранита, а его общий вес составит больше тонны. Вместе с монументом благоустроят и сквер, уложат плитку, установят ограждение и разобьют газон. Когда именно откроют обновленный сквер с памятником, пока не сообщается. С 1 сентября в России меняются правила оплаты сверхурочной работы, пишет газета.ру. На сегодняшний день переработка не должна превышать 4 часов в день и 120 часов в год. С нового учебного года этот лимит увеличивается до 240. Оплата тоже станет другой. По действующим нормам, первые 2 часа сверхурочных оплачиваются в полуторном размере, а все последующее время в двойном. Однако с сентября, если общая переработка начинает превышать 120 часов в год, каждый час должны оплачивать уже в двойном размере. Также у сотрудника остается право выбрать вместо повышенной оплаты дополнительные выходные. Кроме того, для работников, которые трудятся сверхурочно, расширят список гарантий и мер поддержки. Взрослые все чаще выбирают для отдыха раскраски, конструкторы и пазлы, пишут «Известия». Это не просто попытка вернуться в детство, объясняют психологи. Польза таких хобби в самом процессе. Монотонное, повторяющееся движение и полное погружение в занятия помогают переключиться с повседневных забот. В периоды тревоги рисование или вязание действительно успокаивают, подтверждают психотерапевты. Другой важный момент – быстрый, ощутимый результат. В отличие от долгосрочных жизненных целей, здесь итог заметен почти сразу. Это создает ощущение завершенности и помогает восстановить чувство контроля. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, радио Ваня.
2: Центр комплексного развития детей «Язнайка» продолжает запись на новый учебный год. Подготовка к школе для дошколят. Английский язык для учеников с 1 по 8 классы. Робототехника для детей от 5 до 15 лет. Репетиторы с 5 по 11 классы по всем школьным предметам, в том числе для подготовки к ВПР, ОГЭ и ЕГЭ. Ждем вас по адресам: Черногорская, 6, Никитская, 114, Стапани, 44. Телефон 542-302.
0: Радио Ваня. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. Пивоварова и Экопов. Зарядили? Не забыли? Батарейки. Утреннее шоу на Радио Ваня.

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Алексей Акопов, Варвара Пивоварова. Сегодня четверг, 6 августа. Во всем мире отмечается день огненной воды, день грибного дождя, день шевеления пальцами ног. Да, вот такие странные праздники. Из всего этого великолепия мы выбрали день свежего дыхания.
1: Но добиться свежести дыхания легко, если пить больше чистой воды, очищать зубы и язык дважды в день, использовать зубную нить и ополаскиватель, а также регулярно жевать свежую зелень вроде петрушки, мяты, кинзы или зерна фенхеля и кардамона. Вот, кстати, чтобы быстро и эффективно избавиться от запаха вчерашнего застолья, можно и нужно пожевать 2-3 соцветия, 2-3 соцветия ароматной гвоздики. Это реально работает.
0: Да, но самое интересное, что гвоздика, она и в принципе полезна для организма, не только когда ты хочешь что-то замаскировать. Говорят, что ее можно и заваривать, и действительно разжевывать. Там что-то, какие-то у нее эфирные масла вырабатываются, и они благотворно влияют на общее состояние человека.
1: Они очищают клетки, кстати говоря, да. И не только клетки. Я сейчас не буду углубляться, извините.
0: Клетки, клетки, клетки, как метрополитене в огне.
1: Клетки, как котлетки, да. Очистите зубы не меньше 2 минут утром и вечером. Да, язык нужно очищать и либо щеткой, либо специальным скребком. Такие на любом маркетплейсе можно купить.
0: У меня есть 3 штуки.
1: Вот, да, потому что на языке скапливается много бактерий. Значит, еще, да, зубная нить, обязательно вот этот флосс, да, после еды. Угу. Надо пользоваться, чтобы убрать остатки пищи между зубами. И антибактериальный ополаскиватель для полости рта после каждого приема пищи или той же самой очистки. Да, вот настаивают нам ученые, что все-таки необходимо небольшими глотками в течение дня пить чистую воду, чтобы во рту не пересыхало, потому что это тоже помогает освежить дыхание. Также рекомендуют нам врачи есть твердые сырые овощи и фрукты, например, яблоки, морковь и сельдерей. Это прям тройка, вот топ тех овощей и фруктов, которые механически очищают зубы и усиливают слюноотделение, что, опять же, способствует свежести.
0: Ох уж мне эта морковка, я как-то пришла на корпоратив в нашей же компании, вот, и там были морковные палочки. Да, у нас были морковные палочки, я откусила и передний зуб сломала. Вот тебе и пожалуйста. Зато дыхание свежее.
2: Что это было? Фантастично, энергично. Батарейки заряжаем на отлично. На радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Мне светло.
2: Душа поет, когда встречаешь новый день в ЖК «Светло». Выходишь из своего таунхауса на благоустроенную набережную. Любуешься озером, парками и садами. Живешь полной жизнью, в которой все рядом. Ресторан, коворкинг, фитнес, детский сад. Светло. Меняйте квартиру на таунхаус под Петербургом. Звоните 8-812-214-0000.
3: Мне светло.
4: Застройщик ООО «Земельничный ручей». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: При ожогах, при ранах, при язвах не придумывай велосипед. Много тюбиков.

0: мелких и разных. Но проверена мазь Стизамед. Ускоряет заживление тканей, снимает воспаление. Купи мазь Стизамед в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Реклама.
2: Окна, двери, потолки, расстрой.
3: Теперь мы работаем в Костроме. Бесплатная доставка, замер и монтаж. Немецкие профили, гарантия 10 лет. Настало время установить качественные окна. Росстрой. Звоните 770908.
2: Росстрой!
3: 770908.
4: Ювелирный завод New Gold приглашает в свою команду контролеров ОТК, восковщиц, восковщиков, ювелиров-монтировщиков, шлифовщиков, полировщиков, гальваника, галтовщика и уборщиц. Высокая своевременная выплата заработной платы, служебный транспорт, такси, льготная питание. Опыт работы обязателен. Если вы обладаете опытом и страстью к созданию уникальных изделий, мы ждем именно вас. Телефон 420-160. 420-160.
5: Уютная атмосфера с компанией «Теплосфера». Газовые котлы российского, итальянского, корейского и китайского производства по очень выгодным ценам в наличии. Скидки жителям области. Кострома. Улица Пушкина, 43/102. Телефон 302-132. Код города 4942.
6: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет.
7: Погода. Спонсор программы «Столовая поварешка», город Кострома, улица Петра Щербина, 7/3, ИП «Курепов». Всем привет, на радио Ваня, в студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Сегодня в Алямадии будет очень жарко. Днем температура воздуха составит плюс 38 градусов, но с каждым часом она будет только подниматься. Надеюсь, у местных жителей найдется чем себя освежить. Что же, но в Костроме будет тоже довольно тепло, но обещают небольшой дождь, поэтому не стоит забывать свои зонтики. Днем температура воздуха составит плюс 25, а ночью до плюс 20 градусов. Ветер южный до 4 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное, 749 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 61%, согласно сервису Яндекс.Погода.
8: Коль готовить не хотите? В поварешку приходите. Вкусно, быстро, досыта. Вас накормят повара. Столовая поварешка. Всегда вкусно. Как дома. Улица Петра Щербины, 7/3.
6: Радио Ваня. Отличная погода.
9: Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет.
6: Пивоварова и Акопов. Всегда заряжены. Батарейки на радио Ваня.

0: На радио Ваня.
1: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Ну что, вот и дождались. Совсем скоро зубные техники останутся без работы. Ну нет, конечно, не останутся. Куда они денутся? Британские ученые создали гель, восстанавливающий зубную эмаль. Но это не значит, что он лечит зубы, там как-то, да, кариес вам поможет избавиться от него или, может быть, даже восстановит какой-то полуразрушенный зуб. Так, чуть-чуть. Чтобы было красиво. Есть ли у вас личное изобретение? Вот какой вопрос мы сегодня решили подвесить. Может быть, вы придумали, как из старого велосипеда сделать мотоблок? Ну, а что? Я тут видела, мужик один ехал на маленьком тракторе, и чудится мне, что он сделал его сам из какой-то тележки и еще из чего-то, что валялось в гараже без дела. Может быть, вы нашли какой-то лайфхак в интернете, попробовали его, естественно, уже, а не просто прочитали, и можете посоветовать другим людям. Я вот, например, знаю, что из пены для бритья делают чудесные слаймы дети, вот эти вот растягивающиеся. Я, правда, сама никогда не делала, но видела, как ребенок, да, вот это вот изображал. Еще, что вот я тут нашла. Говорят, что сама не пробовала. Говорят, что если у вас на автомобиле спустило колесо, а запаски нет, то можно завернуть в прокол шуруп, чтобы доехать до шиномонтажа. Интересная история, но смотря как вы прокололи и насколько сильная там дыра.
2: Я всегда с огромным уважением относился к людям, которые могут руками творить настоящие чудеса. А что касается стоматологов, действительно, эта профессия незаменимая абсолютно. Никаким искусственным интеллектом, никакими роботами, какие бы они ни были,
1: а вот хотелось
2: на
1: бы.
2: Недавней выставке в Токио. Я тут смотрел, правда, без перевода, я японского языка не знаю, но было очень-очень впечатляюще. Да, а что касается стоматологов, ну, конечно, там же надо прям чувствовать какие-то нюансы. Мне дважды в жизни вставляли по 3 штифта для того, чтобы установить импланты. Причем делал это один из главных стоматологов не только Санкт-Петербурга, но и России.
1: Боже, Алексей, мы сейчас тебя по запчастям разберем. Можно без подробностей?
2: Да, господин Еременко. Вот, Андрюша, тебе большой привет.
1: Сейчас просто люди подумают, что мы сегодня говорим о стоматологах, а мы не о стоматологах сегодня говорим.
2: Мы сегодня говорим в том числе и об стоматологах тоже.
1: Мы сегодня говорим об изобретениях, которые ворвались в вашу жизнь и ее немножечко даже, может быть, изменили. Что вы придумали сами? Рассказывайте об этом в нашей группе ВКонтакте «Радио Ваня», в нашем телеграм-канале «Радио Ваня FM». Еще у нас есть канал в Максе, он тоже называется «Радио Ваня». Автор одного из комментариев, одного из самых интересненьких задумок, получит в подарок фирменную сумку «Шоппер» от «Радио Ваня».
0: Батарейки заряжаем на отлично. С 7 до 11 на «Радио Ваня».

0: Гороскоп для Вани и для Ани.
1: Овны, женщины, сегодня беритесь только за то, что вам по силам, а иначе ничего толком не успеете.
2: Овны, мужчины, желание повернуть время вспять вряд ли поможет восстановить старые добрые отношения.
1: Тельцы, женщины, важно сохранять позитивный взгляд на жизнь. Именно это позволит быстро изменить ситуацию в свою пользу.
2: Тельцы, мужчины, очень спокойный и размеренный денек, который не потребует немедленных и сложных решений.
1: Близнецы, женщины, многих успехов сегодня вы добьетесь просто благодаря умению быстро ориентироваться в любом положении.
2: Близнецы, мужчины, не будьте слишком доверчивыми, поэтому критически относитесь к любой информации, которая к вам поступает.
1: Раки, женщины, начало дня будет чуть волнительным. В это время вас окружают люди, с которыми не очень легко поладить.
2: Раки, мужчины, финансовая картина настолько благоприятна, что вероятны удачные покупки.
1: Львы, женщины, вам удастся отстоять свою точку зрения, а развитие событий вскоре докажет, что вы были совершенно правы.
2: Львы, мужчины, если вам повезет, и вы разберетесь с проблемами в первой половине дня, вечер спокойно можете посвятить себе.
1: Девы, женщины, чаще всего приятные моменты будут связаны с личными отношениями.
2: Девы, мужчины, будьте готовы к экспромтам, которые принесут только пользу и радостное ощущение собственного превосходства.
1: Весы, женщины, будет возможность заняться интересным и перспективным делом. Некоторые из вас поймут, что нашли свое призвание.
2: Весы, мужчины, не поддавайтесь на провокации и не вступайте в дискуссии, которые для вас не принципиальны.
1: Скорпионы, женщины, это один из тех дней, когда неплохо было бы прислушаться к мнению ваших оппонентов.
2: Скорпионы, мужчины, можете легко доверять своим помощникам и союзникам. Сегодня никто не захочет вас обмануть.
1: Стрельцы, женщины, вы склонны проявлять легкомыслие там, где нужна серьезность. Соберитесь!
2: Стрельцы, мужчины, можете не бояться открыто высказывать свое мнение, поймут вас правильно.
1: Козероги, женщины, стоит быть осторожнее с новыми знакомыми. Не исключено, что они попытаются вами манипулировать.
2: Козероги, мужчины, поводов для гордости и самоуважения сегодня будет много. Главное, все делать качественно и без промедления.
1: Водолеи, женщины, с решением многих задач вы справляетесь на удивление эффективно, даже если они оказываются для вас совершенно новыми.
2: Водолеи, мужчины, помощников найти будет сложно, а от желающих с вами побездельничать отбоя нет.
1: Рыбы, женщины, будет шанс познакомиться с людьми, которые полностью вам противоположны по вкусам, взглядам и интересам.
2: Рыбы, мужчины, сегодня пригодится показать себя в лучшем свете и добиться желаемого мягко и предельно тактично.
1: Здесь весы, Алексей Акопов
2: и Овен Варвара Пивоварова.
1: Доброе утро.
0: Радио Ваня. Батарейки в комплекте. Пивоварова и Акопов. С 7 до 11 на Радио Ваня.

0: на радио Ваня.
1: Ребятки, всем привет, доброе утро, добрый день. Здесь батарейки, сегодня четверг, 6 августа, и вы нам рассказываете о том, как что-то изобрели, а может быть подглядели чье-то изобретение. Вам так понравилось, что теперь оно у вас, и вы им пользуетесь.
2: Сами смастерили.
1: Сами смастерили, да, конечно, своими руками. Почему бы нет? Кто умеет вообще? Я говорю, я преклоняюсь перед такими людьми. Андрей в группе «Радио Ваня ВКонтакте» в детстве из автобусной колесной камеры смастерил лодку, снизу обтянул брезентом до бортов, камеру веревками связал овалом, и квадратные листы фанеры с прибитыми ручками заменили весла.
2: Вау.
1: Радости не было предела. Ну и скамейка из доски. Тут, кстати говоря, Андрюша прикрепил фотографию очень симпатичных рыбаков, таких, знаете, индивидуалистов. А это что такое? Это какие-то камеры, покрышки?
2: Да, или... я думаю, что он просто примерно, чтобы мы понимали, mm-hmm. как он это сделал, mm-hmm. Похожую фотографию нашел. Действительно, ребята на покрышках сейчас вот делают еще плоты из бутылок, я знаю, из пластиковых.
1: Из бутылок, да.
2: Связывают. Mm-hmm. Еще одно сообщение, на этот раз от Эдуарда Князева, тут же в нашей группе ВКонтакте «Радио Ваня». А у меня папа взял старый велосипед, мою инвалидную старую коляску с электроприводом, и вместо того, чтобы отправить все это на покой, подарил деталям вторую жизнь. Так появился необычный электросамокат. Фото тоже прилагается. Угу. Настоящий семейный кастом. На фото, конечно, качество не очень. Зато сам аппарат получился огнище. Ну, знаете, самое главное, это оказалась отличная игрушка для детей. Вот так из старого велосипеда и коляски получилось что-то действительно крутое. Оказалось, что папа-то у меня не просто отец, а инженер-конструктор.
1: Анна Медведева, я делала сама песочницу, когда любила еще детские игры. Ничего себе. Из досок от старой кровати, помню, делала домино.
2: Суровое тисульское домино из досок.
1: Это вот, да, наша тисульская чародейка. Рисовала на улице, пользовалась инструментами сама, без посторонней помощи, и, в общем-то, все было хорошо.
2: Ничего не отпилила, ничего не отрубила лишнее.
1: Нет. И руки остались на месте, и пальцы.
2: И пальцы все.
1: Да. Старого можно сделать много нового.
2: Ну, ты знаешь, говорят, что вот нельзя хранить очень много хлама дома, потому что это ведет, ну, так скажем, к несостоятельности. Мол, твоя внутренняя система запускает программу, что ты подсознательно боишься, что тебе не хватит на что-то денег, и поэтому ты это старое на всякий случай оставляешь. И ты себя программируешь на то, что у тебя вот будет чего-то не хватать.
1: Да, и потом это феномен совершенно неоправданной консервации.
2: Друзья, мы же сегодня о более приятном. Что вы сделали из старого? Что вы смастерили? А может быть, что-то сами изобрели?
0: Батарейки. Очень полезный энергетик. На радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Будущее вызывает тревогу. Понять себя, сменить профессию поможет ВЕИП. Восточноевропейский институт психоанализа в Петербурге. Программы по психологическому консультированию. Семейная, детская и кризисная психология. Дистанционное обучение. ВЕИП. Институт психоанализа.рф.
2: Сюрприз от Пятого канала. Вечер с любимыми детективами. След. Премьера. В 21.25. А сразу после «Великолепная пятерка». Новая серия. В 22.20. Сегодня на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
3: Реклама. Автостекла по оптовым ценам в Ветро. Каждому. Найдете дешевле? Сделаем скидку. Подробности по телефону 54-49-49. Вторая Волжская, 7.
4: Электровелосипеды. И велосипеды для всех возрастов в наличии. Приезжай на Индустриальную 95 в Байк 44. Покупай по выгодной цене. Байк 44.
5: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Алло! Все, что ты любишь, на «Радио Ваня».

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет.
1: Радио Ваня. Новости. Спонсор программы – детский развивающий центр «Язнайка» и «Пеппи Ваваров». Владимир Путин подписал указ о праздновании юбилея Ипатьевского монастыря. В России вновь выберут отца года. Мужчина установил рекорд Гиннесса, посетив все страны мира за 2 года. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костроме готовится к большому юбилею 700-летию Ипатьевского монастыря, пишет администрация области. Идею широко отметить эту дату поддержал президент. Владимир Путин одобрил предложение губернатора Сергея Ситникова еще в марте прошлого года, назвав событие знаковым для всей страны. В планах у города создать специальный оргкомитет и разработать план мероприятий. В целом, подготовка уже идет полным ходом. На территории обители провели археологические раскопки и даже нашли уникальные вещи. Впереди реставрация монастырских зданий, благоустройство территории, подключение к газу и новые экскурсионные маршруты. В России начался прием заявок на конкурс пользовательского видео «Отец года 2026», пишет газета.ру. Условия простые. Нужно снять или выбрать из архива ролик не длиннее 2 минут, где отец проводит время с детьми, играет, учит или занимается общим делом. Видео публикует на своей странице во ВКонтакте с хэштегом «Отец года 2026» и заполняет анкету в официальном сообществе конкурса. Заявки принимают до 13 сентября. С 24 сентября по 5 октября пройдет народное голосование, по итогам которого определят 5 финалистов. А вот победителя выберут дети. 13 октября они посмотрят ролики и решат, кто достоин этого звания. Итоги конкурса подведут в День отца 18 октября. Победитель получит почетное звание и главный приз. Бразилец попал в книгу рекордов Гиннесса как самый быстрый человек, побывавший во всех 193 странах, признанных ООН, пишет газета.ру. Его кругосветка стартовала в 2022 году в Таиланде и завершилась в апреле 24-го возвращением в Сан-Паулу. Весь маршрут занял 2 года и 42 дня. В среднем на каждую страну у него уходило около 3 дней. За это время он объехал 35 стран Америки, 49 европейских, 54 африканских, 44 азиатских и 14 государств Океании. На путешествие мужчина потратил более 19 тысяч долларов. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации «Радио Ваня».
2: Центр комплексного развития детей «Язнайка» продолжает запись на новый учебный год. Подготовка к школе для дошколят. Английский язык для учеников с 1 по 8 классы. Робототехника для детей от 5 до 15 лет. Репетиторы с 5 по 11 классы по всем школьным предметам, в том числе для подготовки к ВПР, ОГЭ и ЕГЭ. Ждем вас по адресам: Черногорская, 6, Никитская, 114, Стапани, 44. Телефон 542-302.
0: Радио Ваня. Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. Батарейки заряжают на успех. С 7 до 11 на «Радио Ваня».

0: на радио Ваня.
1: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Мы сегодня решили поговорить об изобретениях, о каких-то лайфхаках, которые вы для себя определили или там придумали, руками сделали, или, может быть, просто в мозгу осела у вас какая-то история, и вы ее применяете в жизни, и живется вам намного лучше, чем жилось до того, как вы стали это делать. Вот, например, Катрина. От простуды я как-то решила полечиться сельдереем. Ого. Ну, с медом, по народному рецепту. И, вы знаете, на удивление помогло. Выздоровела за пару дней. Но тут, опять же, тут мышление еще помогает. Если ты свято веришь, что сельдерей тебя сейчас вылечит от всего чего угодно, он и вылечит. У меня рядом с домом, представляешь, открылась клиника психосоматики. Прям так и написано. Клиника психосоматики. И мы начали шутить на эту тему, что, мол, ты заходишь и говоришь, вы знаете, у меня болит нога. Так это вы мыслите не позитивно. Нужно мыслить позитивно и считать, что она у вас не болит. С вас 5000. Вот. Ну, мне почему-то так кажется, что там проходят приемы.
2: Какое элегантное инфо-цыганство. Дмитрий продолжает, собственно, в том же духе. А всем привет из Удмуртии, родникового края. Ну, лично для себя сформировал лайфхак убеждение, что позитивное мышление – это выбор каждого человека. Вот как легко мы начинаем сгоняться по каким-то моментам, да? Так же легко мы можем поработать со своими мыслями и перевести мышление в позитивное русло. Помогает по сей день. Отличного дня. Всем ура! И это не галимый оптимизм. Дмитрий, абсолютно поддерживаю. Действительно, если у вас есть привычка фиксации на позитиве, вот, собственно, то, что проповедует Пивоварова, mm-hmm. и то, что поддерживаю обеими тремя руками я, это и есть вот такая особая биохимия мозга, я вот продолжаю тему, опять же, психосоматики, да, которая помогает нам жить и чувствовать себя счастливым.
1: Мне кажется, что Дмитрий был бы неоценимым сотрудником вот в этой клинике, если бы не жил в Удмуртии. А еще одно сообщение от Алены. Доброе утро, страна, пишет Алена в нашем телеграм-канале Радио Ваня ФМ. Там, кстати, можно оставлять еще и голосовые короткие сообщения. Так вот, Алена купила в магазине низких цен подставку для ложек и вилок. А дырки большие, все вываливается. Она такая, как сеточка выглядит. Хотела сдать назад, не взяли. А вы знаете, я купила еще две и сделала люстру на кухне. Фотография люстры прилагается. И там кто-то писал, я видела в Максе, что фотографию не может приклеить. Вы можете это сделать в нашей группе ВКонтакте Радио Ваня или вот в Телеграм-канале. Да, в Максе действительно там без фоток. Вот, Алена, вообще потрясающая получилась.
2: Гениальное изобретение.
1: Классная штука.
2: Очень
1: вы молодец.
2: Стильно.
1: Да. Если у вас есть что-то стильное и интересное, то присылайте, рассказывайте. Автор одного из комментариев сегодня получит в подарок фирменную сумку Шоппер от Радио Ваня.
0: Батарейки заряжают на великие дела. С 7 до 11 на Радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: От бумажных к электронным транспортным накладным. Т-бизнес поможет перейти на новый формат. Выпустим и доставим электронную подпись, а поддержка ответит на ваши вопросы. Подключите сервис бесплатно и обменивайтесь накладными с партнерами в любых сервисах ЭДО. Т-бизнес. И дело делается.
2: Доступно при наличии счета Т-бизнеса в Алтыбанк. Подробнее на tbank.ru/business. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла.
3: Мне светло. Душа поет, когда встречаешь новый день в ЖК «Светло». Выходишь из своего таунхауса на благоустроенную набережную. Любуешься озером, парками и садами. Живешь полной жизнью, в которой все рядом. Ресторан, коворкинг, фитнес, детский сад. Светло. Меняйте квартиру на таунхаус под Петербургом. Звоните 8-812-214-0000.
4: Мне светло.
2: Застройщик ООО «СЗ Мельничный ручей». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Реклама. Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на Ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наши цены не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль».
6: Окна, двери, потолки, расстрой!
7: Теперь мы работаем в Костроме. Бесплатная доставка, замер и монтаж. Немецкие профили, гарантия 10 лет. Настало время установить качественные окна. Росстрой. Звоните 770908.
6: Росстрой!
7: 770908.
8: Внимание! Тренд сезона. Активный отдых на природе. Водные прогулки на байдарках и сапах. Игровые программы для детей и взрослых. Гриль-столы, шатры, закрытая территория, банкетный зал, яркий реквизит. Запись в ВК по телефону 54 25 25.
9: Коль готовить не хотите? В Поварёшку приходите. Вкусно, быстро, досыта. Вас накормят повара. Столовая Поварёшка. Всегда вкусно. Как дома. Улица Петра Щербины, 7/3.
10: Ювелирный завод New Gold приглашает в свою команду контролёров ОТК, восковщиц, восковщиков, ювелиров-монтировщиков, шлифовщиков, полировщиков, гальваника, галтовщика и уборщиц. Высокая своевременная выплата заработной платы, служебный транспорт, такси, льготное питание. Опыт работы обязателен. Если вы обладаете опытом и страстью к созданию уникальных изделий, мы ждем именно вас. Телефон 420-160. 420-160.
11: Уютная атмосфера с компанией «Теплосфера». Газовые котлы российского, итальянского, корейского и китайского производства по очень выгодным ценам в наличии. Скидки жителям области. Кострома, улица Пушкина, 43/102. Телефон 302-132. Код города 4942.
12: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56.
13: Радиоканал «Гольфстрим».

0: Stream FM. Для лиц старше 12 лет.
1: Погода. Спонсор программы – столовая поварёшка, город Кострома, улица Петра Щербины, 7/3, ИП Курепов. Всем привет, на радио Ваня, в студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Сегодня в Алямадии будет очень жарко. Днём температура воздуха составит плюс 38 градусов, но с каждым часом она будет только подниматься. Надеюсь, у местных жителей найдётся чем себя освежить. Что же, но в Костроме будет тоже довольно тепло, но обещают небольшой дождь, поэтому не стоит забывать свои зонтики. Днём температура воздуха составит плюс 25, а ночью до плюс 20 градусов. Ветер южный до 4 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное, 749 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 61%, согласно сервису Яндекс.Погода.
2: Коль готовить не хотите? В поварёшку приходите. Вкусно, быстро, досыта. Вас накормят повара. Столовая поварёшка. Всегда вкусно, как дома. Улица Петра Щербины, 7/3.
0: Радио Ваня. Отличная погода.
3: Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет.
0: Ваня! Ваня! Ваня! Радио Ваня! Ближе и роднее!
4: Ты узнаешь ее, ты узнаешь ее, ты узнаешь ее. Ты узнаешь ее, ты узнаешь ее, ты узнаешь ее.

0: на радио Ваня.
1: Ребятки, всем привет, доброе утро, добрый день. Здесь батарейки, четверг, 6 августа. Вы рассказываете про ваши личные изобретения. Ну, или те, которые вы где-то увидели, и вам тоже так захотелось, и теперь они у вас есть. Сережа отметился в группе радио Ваня ВКонтакте. Долго думал, как сделать мобильный музей на тему, значит, Великой Отечественной. И вот на глаза попались ящики от списанных дозиметров. Получилось очень антуражно, а еще немного рыбацких хитростей, как хранить снасти, пару шпилек и отходы профтрубы, фото прилагаются, пожалуйста, все есть. У Сережи руки растут из правильного места, у него красавица, жена, кстати говоря, тут позирует наряду с демонстрацией вот этих самых приспособлений, такие специальные ящички, да, очень красивые, с экспозицией.
2: Мне, кстати, тоже надо бы какую-то лайфхак придумать, как красиво подвесить велосипед на стену. Ну, потому что стоит прямо в коридоре велосипед, и хочется куда-то его, а балкона нет. Ну, и балкон захламлять тоже последнее дело. Еще одно сообщение в нашем телеграм-канале «Радио Ваня ФМ» на этот раз от некой Сергеевны. С коллегами по цеху решили заняться машинами. Это, между прочим, девушка. Но не совсем обычно. Ставили автоматические коробки передач на газели от «Ягуара». Ну, там все, кардан, там переходная плита, все сами, наши макеты, наши идеи. И теперь где-то машин 70, ни много ни мало, по России катаются с АКПП от Яги. И да, ручку мы ставили от BMW F40, а если просили крутилку, то ставили от Range, от Range Rover. И даже на одной из машин ютубера-академика стоит наша восьмерка. У нас тут только один вопрос, уважаемая Сергеевна. Вы где столько АКПП от Ягуара взяли? В каком месте они обитают, так сказать? Чтобы, а вдруг я тоже захочу на свой старенький Форд поставить вот какую-нибудь такую штуку?
1: Ну, слушай, ну, в моем, конечно, беспринципном сознании КПП и Ягуар не сочетаются абсолютно, потому что, вспоминая бородатый анекдот, да, девушка спрашивает у молодого человека, говорит, простите, это не ваш Ягуар стоит перед входом в клуб? Мой. Я допью.
2: Еще одно сообщение от Виолетты Гуриной. Мы играли в шашки печеньем и крышками от бутылок. А еще любимая игра бутылочка. А еще любимая игра резиночки. Почему вот у меня бутылочка в голове всплыла?
1: Ну, это очень много о тебе говорит.
2: В пионерском лагере.
1: Подсознаночка взорвалась.
2: Крутили мы, да, в пионерском лагере. И в щечку целовали мальчиков.
1: То же самое.
2: Так вот, резиночки. Ставили два стула и вперед. Да, действительно, резинки можно натянуть на стулья, а мы, если вдвоем, например, с кем-нибудь играли, то можно еще за батарею было зацеплять. Резиночку, второй человек стоит, а кончик, да, два стула, они могут сдвигаться, пока ты этих, на этих резинках прыгаешь. Ну, конечно, если это не вот наши тяжеленные с металлическим основанием стулья в школе у нас были.
1: О, сколько нам открытий чудных готовит просвещение дух.
0: Фантастично! Фантастично! Энергично! Утреннее шоу «Батарейки» на радио Ваня.

0: на радио Ваня.
1: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Мы сегодня решили поговорить про изобретение, которое вы сами сделали, а может где-то подсмотрели, да, своими рученьками собрали и теперь радуетесь, не нарадуетесь. Я вот, например, подсмотрела передвижную печку для сжигания мусора. Ну а что? Самодельная печка на колесиках, которую можно по двору перемещать, чтобы ветки не носить, да, а к веткам ее подкатил и, пожалуйста. Но тут, конечно, надо соблюдать меры пожарной безопасности, не приближаться к дому. Сейчас же действует правило, и по закону ты не можешь ближе, там, чем на какое-то расстояние от дома ставить мангал или там что-то костер разводить.
2: 10 метров.
1: Да, да, да. Ты представляешь, приходит проверяющая, ты ее, а она же у тебя на колесиках, ты раз и отбежал вместе с печью и бегаешь по двору.
2: Со словами, да упаси господи.
1: Да вы что, 25 метров, как с куста. Хотя у меня весь участок 15.
2: Зухра нам пишет из Стерлитамака в Максе. Иногда случается, что на кухне обжигаюсь. Так вот, спасаюсь натертой сырой картошкой. Помогает. Волдырей нету. Советую. Нужно приложить вот эту самую натертую сырую картошку, вот это месиво, на ожог и подержать час-два, оставаясь в полном покое, так сказать, не смывая.
1: Картошка вообще удивительный овощ. Да. Ее можно и под глаза накладывать вместо патчи. Она там тоже как-то очень
2: работает,
1: хорошо
2: работает.
1: Воздействует. Mm-hmm. А mm-hmm. еще я вот как-то раз услышала лайфхак, что, мол, если у тебя болит зуб, но нет возможности прямо сейчас пойти и, собственно, как-то его помочь, ну, вечер поздний или еще там какая-то история, нужно взять, мол, чесночок, приложить его на противоположную руку от болящего зуба на пульс и привязать. Я, значит, умная Маша, это я была не очень умна, подумала,
2: ты
1: что...
2: Ты была просто маленькая.
1: Да, я подумала, что если чеснок натереть на терочке, то он будет лучше воздействовать на вот пульс. Привязала к руке и уснула.
2: Ой.
1: Надо ли говорить, что утром у меня был конкретный такой ожог? Поэтому ожог. Вы все равно, будь то картофан там, да, или чеснок, или там маска огуречная, будьте внимательны и осторожны. Потому что и на огурцы может быть аллергия.
2: Растения только кажутся с виду, да, такими красивыми, милыми, успокаивающими. Но имеется в виду, что просто ядовитые растения. Одна мухоловка чего стоит, да? Помнишь, такая вот...
1: Да ладно, мухоловка. Ты просто не видел, сколько растет у нас вот этих вот огромных...
2: Борщевиков Сосновского!
1: Да. Ужас.
0: Пивоварова и Акопов. Утреннее шоу на радио Ваня.

0: Автостекла по оптовым ценам в Ветро. Каждому найдете дешевле. Сделаем скидку. Подробности по телефону 54-49-49. Вторая Волжская, 7.
1: Телефон рекламной службы Радио Ваня в Костроме. 30-34-56. Алло! Все, что ты любишь на Радио Ваня.

0: радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: В Костромской области ускорят реконструкцию путепровода. В России начинается переход на универсальный платежный QR-код. В Москве появились на свет два «Одиссея» и «АИД». Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костромской области решили ускорить реконструкцию путепровода через железную дорогу на трассе Судиславль-Галич-Чухлома, пишет администрация области. Этот маршрут – альтернатива федеральной трассе Р-243, которая соединяет Кострому с северо-восточными районами. Изначально работы хотели начать только в 2028 году, но ради удобства и безопасности людей сроки сдвинули. Губернатор распорядился приступить к подготовке уже в этом году. Активное строительство стартует только через год, а завершить его планируют в 2028. С 1 сентября этого года в России начинается поэтапный переход на универсальный платежный QR-код, пишет газета.ру. По словам экспертов, нововведение призвано избавить от путаницы на кассе. Сейчас там часто висят несколько QR-кодов, и покупателю приходится уточнять, какой из них сканировать. Единый код сделает процесс оплаты проще и быстрее. Но все-таки перед выбором способа платежа специалисты советуют проверять условия своего банка. По некоторым картам начисляется кэшбэк, а при оплате через QR-код его могут не дать. На разовой покупке разница почти незаметна, но при регулярных тратах за год сумма может оказаться ощутимой. В Москве в этом году двоих новорожденных назвали Одиссеем, пишет газета.ру. Помимо Одиссея встречаются Дионис, Аид, Афродит и Гера. По одному ребенку с каждым из них. Еще более редкими остаются Зевс, Посейдон, Геракл, Прометей и Артемида. В разные годы их тоже выбирали для новорожденных. А что касается классики, то в прошлом году самыми популярными именами в Москве стали Анна и Михаил. Анной назвали около 2000 малышек, а вот Михаила в прошлом году родилось около 2500. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации «Радио Ваня».
0: Радио Ваня. Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. Батарейки заряжаем на отлично. С 7 до 11 на «Радио Ваня».

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Алексей Акопов, Варвара Пивоварова. Сегодня четверг, 6 августа. Во всем мире отмечается день огненной воды, день грибного дождя, день шевеления пальцами ног. Да, вот такие странные праздники. Из всего этого великолепия мы выбрали день свежего дыхания.
1: Но добиться свежести дыхания легко, если пить больше чистой воды, очищать зубы и язык дважды в день, использовать зубную нить и ополаскиватель, а также регулярно жевать свежую зелень вроде петрушки, мяты, кинзы или зерна фенхеля и кардамона. Вот, кстати, чтобы быстро и эффективно избавиться от запаха вчерашнего застолья, можно и нужно пожевать 2-3 соцветия. 2-3 соцветия ароматной гвоздики. Это реально работает.
0: Да, но самое интересное, что гвоздика, она и в принципе полезна для организма. Не только когда ты хочешь что-то замаскировать. Говорят, что ее можно и заваривать, и действительно разжевывать. Там что-то, какие-то у нее эфирные масла вырабатываются, и они благотворно влияют на общее состояние человека.
1: Они очищают клетки, кстати говоря. Да. И не только клетки. Я сейчас не буду углубляться, извините.
0: Клетки, как метрополитене в огне.
1: Клетки, как котлетки, да. Очистите зубы не меньше 2 минут утром и вечером. Да, язык нужно очищать и либо щеткой, либо специальным скребком. Такие на любом маркетплейсе можно
0: купить. У меня есть 3 штуки.
1: Вот, да, потому что на языке скапливается много бактерий. Значит, еще, да, зубная нить, обязательно вот этот флосс, да, после еды. И надо пользоваться, чтобы убрать остатки пищи между зубами. И антибактериальный ополаскиватель для полости рта после каждого приема пищи или той же самой очистки. Да, вот настаивают нам ученые, что все-таки необходимо небольшими глотками в течение дня пить чистую воду, чтобы во рту не пересыхало, потому что это тоже помогает освежить дыхание. Также рекомендуют нам врачи есть твердые сырые овощи и фрукты, например, яблоки, морковь и сельдерей. Это прям тройка, вот топ тех овощей и фруктов, которые механически очищают зубы и усиливают слюноотделение, что, опять же, способствует свежести.
0: Ох уж мне эта морковка, я как-то пришла на корпоратив в нашей же компании. Да-да. Вот, и там были морковные палочки. Да, у нас были морковные палочки. Я откусила и передний зуб сломала. Вот тебе и пожалуйста. Зато дыхание свежее.
2: Что это было? Батарейки в комплекте. Пивоварова и Акопов. С 7 до 11 на радио «Ваня».

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Будущее вызывает тревогу. Понять себя, сменить профессию поможет ВЕИП. Восточноевропейский институт психоанализа в Петербурге. Программы по психологическому консультированию. Семейная, детская и кризисная психология. Дистанционное обучение. ВЕИП. Институт психоанализа.рф.
2: От бумажных к электронным транспортным накладным. Т-бизнес поможет перейти на новый формат. Выпустим и доставим электронную подпись. А поддержка ответит на ваши вопросы. Подключите сервис бесплатно и обменивайтесь накладными с партнерами в любых сервисах ЭДО. Т-бизнес. И дело делается.
3: Доступно при наличии счета Т-бизнеса в Алтебанк. Подробнее на tbank.ru/business.
4: Нефть – это не только топливо, но и лекарство от жирных волос, сибореи и перхоти. Возьмите шампунь «Нафтодерм» с рафинированной нафталанской нефтью. Кожа головы быстро придет в норму. Шампунь «Нафтодерм». В аптеках и на маркетплейсах.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Реклама. Хотите большой, шикарный букет? Хотите по-настоящему удивлять? Тогда вам точно к нам. Магазин «Розы 44». У нас всегда в наличии огромное количество цветов на любой вкус. Дарите эмоции, удивляйте своих самых близких. Специально для вас действуют выгодные акции на роскошные букеты из 101, 51 и 31 розы. Ваша любовь заслуживает большого подарка. «Розы 44», Сенная, 18, телефон 30-32-00.
7: Доставка круглосуточная.
8: Индивидуальный предприниматель Червяков Богдан Евгеньевич. ОГРНП 325-370-00-10-100. 53.
9: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Радиоканал «Гольфстрим FM». Для лиц старше 12 лет.
10: Погода. Спонсор программы «Столовая поварешка», город Кострома, улица Петра Щербина, 7/3, ИП «Курепов». Всем привет, на радио Ваня, в студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Сегодня в Алямадии будет очень жарко. Днем температура воздуха составит плюс 38 градусов, но с каждым часом она будет только подниматься. Надеюсь, у местных жителей найдется чем себя освежить. Что же, но в Костроме будет тоже довольно тепло, но обещают небольшой дождь, поэтому не стоит забывать свои зонтики. Днем температура воздуха составит плюс 25, а ночью до плюс 20 градусов. Ветер южный до 4 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное, 749 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 61%, согласно сервису Яндекс.Погода.
11: Коль готовить не хотите? В поварешку приходите. Вкусно, быстро, досыта. Вас накормят повара. Столовая поварешка. Всегда вкусно. Как дома. Улица Петра Щербины, 7/3.
9: Радио Ваня. Отличная погода.
1: Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет.
9: Смех! Смех! Зарядка для пресса. Утреннее шоу «Батарейки» на радио Ваня.
12: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
13: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же. И на этом давай закроем тему.

0: утренняя зарядка.
1: На радио Ваня.
2: Ребятки, всем привет, доброе утро, добрый день. Здесь батарейки, баржа и дирижабль. Мы приглашаем вас в группу Радио Ваня ВКонтакте. Сегодня в умной зарядке мы загадали транспортное средство.
3: А на картинке подсказки милейшее создание. Кот. Настоящий, коричневый, в полосочку. И явно кот хозяйский. И этот самый хозяин своими рученьками наглаживает этого самого кота. И кот с удовольствием прикрыл глаза. Вообще говорят, что кошки, когда лежат, например, кверху лапками, вытянув пузико и вывернув его наизнанку, это значит, что они очень доверяют человеку, с которым они находятся, и не ждут от него какого-то подвоха. А еще, вот как сказать коту, да, что ты его любишь? Я тут недавно вычисляла. Оказывается, если кот на вас смотрит и так, знаете, так начинает прищуриваться и засыпать, это значит, опять же, что он выражает вам полное доверие. И если вы в этот момент, глядя на него, тоже начнете немножечко так вот прикрывать глаза вот потихонечку, то он поймет, это как будто бы я тебя люблю. Ну, по крайней мере, я вот такое вычитала.
2: Ну, то есть, как бы, если бы оба зажмурились от наслаждения, да?
3: Да, ну, не совсем зажмурились, так потихонечку,
2: ну,
3: потихонечку.
2: Ну, чуть-чуть, тогда.
3: Вот. А, просто я, как обладательница целого одного кота, было вообще их трое, но, к сожалению, кошки живут не столько, сколько люди. Так вот, целого одного кота все время играю с ним вот в эти вот прижмуривания. Ну, потому что я ему постоянно пытаюсь выразить какое-то свое расположение, ну и он мне, конечно же, тоже.
2: Отвечает взаимностью.
3: Ну, конечно. Он, тем более, он мальчик же, а я девочка.
2: Ну да.
3: Значит, на картинке подсказки у кота все в порядке. От умиления можно аж слезу пустить. Если у вас есть кот или собака или хомячок, пойдите, обнимите его и поцелуйте. Ну и разгадывайте нашу загадку. Я еще раз напомню, мы загадали транспортное средство.
2: Автор одного из правильных ответов сегодня получит два билета на любой сеанс в петербургском кинотеатре «Синема 5». Расположен он в ТРК «Шкиперский мол».
1: Батарейки. Очень полезный энергетик. На радио «Валь».

0: Боже, мама, мама, я схожу с ума.
1: Ее улыбка, мама, кругом голова.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: знай.
1: Умная зарядка.
0: На радио Ваня.
2: Ребятки, всем привет. Доброе утро, добрый день. Батарейки, милости просим в группу Радио Ваня ВКонтакте. Сегодня в умной зарядке мы загадали транспортное средство.
3: На картинке подсказки: кот довольный, его наглаживает, ну, видимо, хозяин, кот прикрыл глаза и наверняка мурлычет. Ну, прям исходит от фотографии именно такие звуки. Что же вы предположили? Очень понравилось Кашкай. Вообще-то это марка автомобиля, но пускай будет Кашкай, раз тут у нас кошка. Трамвай, троллейбус, такси и просто автомобиль, вот некоторые считают. Самолет и даже мопед. И даже вертолет, и электричка, и драндулет через букву А, что характерно. Все то, что издает какие-то звуки. Кот же издает звуки определенного характера, и все мы знаем, когда его наглаживают, с кем сравнивают этого самого кота.
2: Ну, с чем, да. Очень характерные вот эти вот...
3: А посему очень много правильных ответов, и, естественно, нам оставалось только выбрать. А пока, чтобы поддержать интригу, расскажу вам про своего кота. Его зовут Кузя, ему 4 года.
2: Зовут Кузя?
3: И ему нужен друг. Поэтому, если у вас...
2: А, объявляется конкурс, кстати, на
3: если у вас имеется в хозяйстве маленький друг, то, возможно, мы его даже и рассмотрим. Так, а теперь возвращаемся обратно. Итак, друзья, кот мурлычет, тарахтит, как трактор. Правильно написали многие из вас, но поздравить нам нужно сегодня только одного человека. И мы нашли этого человека. Его зовут Алена.
2: Да, Алена Юркова, дорогая. 2 билета вам достаются на любой сеанс в петербургском кинотеатре «Синема 5», который расположен в ТРК «Шкиперский молл». С 1 июля по 30 ноября смотрите фильмы в «Синема 5» и выигрывайте поездку в любой город сети кинотеатров. Подробности на cinema5.ru, ООО «Синема 98».
0: Утреннее шоу «Батарейки». 100% заряда.

0: Особые приметы на радио Ваня.
1: Здравствуйте, русские народные люди и все люди на планете Земля. У нас сегодня 6 августа, и у нас, и у вас в народе 6 августа почитали святых князей Бориса и Глеба. Мужчины были сыновьями великого князя Владимира Святославовича, который, собственно, и крестил Русь. Так вот, друзья, на Бориса и Глеба внимательно следили за природой. Мы сразу же к приметам переходим. Погода в этот день считалась предвестником осени. Ежели шел дождь, да гроза гремела, ждали сырого сентября. В Санкт-Петербурге сегодня обещают дождь, но без грозы, и небольшой, и это не точно. Что с сентябрем, возникает вопрос. Что ожидать?
2: Вообще проблема есть более глобальная, потому что, вы посмотрите на карту России, это 9 часовых поясов, и понятное дело, что все приметы сконцентрированы, ну, где-то ближе все-таки вот к западной части страны, да, центральная и западная часть, ну, до Урала 100%, ребят, потому что там дальше там у них происходит, там, в Приморье, это, я не знаю, там, они больше с китайцами и с японцами общаются.
1: Возможно, нужны китайские приметы, но или японские.
2: Да, кстати, но они бы подошли.
1: Вот
2: именно к этой части территории.
1: Хотя физическая работа в поле сегодня запрещалась, не возбранялось заниматься тихими хозяйственными заботами в доме. Ну, то есть перебрать зерно, сделать какие-то запасы на зиму, постирать да зашить одежду, а бабоньки занимались рукоделием. Также предки в этот день проводили время в кругу семьи, старались не оставаться в одиночестве, и особенно это касалось детей. На Руси верили, что только вместе получалось защитить дом и семью от зла. Ну, а если у вас семья состоит из вас, из одного, например, мужчина, они вообще, знаете ли, дети до старости, поэтому сам с собой можешь посидеть, пообщаться.
2: Прекрасный совет. Человек, который уже больше 5 лет живет один.
1: Ты знаешь, ты не
2: человеку один. Человеку нужен человек,
1: ты
2: как сказал
1: Шекспир.
2: Ты не одинокий,
1: ты свободный, понимаешь? Ты даже себе не представляешь, какое количество женщин тебе сейчас завидуют, и мужчин тоже. Вот хочется посидеть в тишине, подумать о высоком, а он тебе: где мои носки, где мои трусы?
0: Все, что ты любишь, на радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Мне светло.
2: Душа поет, когда встречаешь новый день в ЖК «Светло». Выходишь из своего таунхауса на благоустроенную набережную. Любуешься озером, парками и садами. Живешь полной жизнью, в которой все рядом. Ресторан, коворкинг, фитнес, детский сад.
1: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла.
2: Светло. Меняйте квартиру на таунхаус под Петербургом. Звоните 8-812-214-0000.
3: Мне светло.
4: Застройщик ООО «Земельничный ручей». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
6: Школьная дискотека. Фабрика лед. Латино Дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на радиованя.ру.
7: 12+.
8: Реклама. Внимание! Тренд сезона. Активный отдых на природе. Водные прогулки на байдарках и сапах. Игровые программы для детей и взрослых. Гриль-столы, шатры, закрытая территория, банкетный зал, яркий реквизит. Запись в ВК по телефону 54 25 25.
9: Коль готовить не хотите? В Поварёшку приходите. Вкусно, быстро, досыта. Вас накормят повара. Столовая «Поварёшка» всегда вкусно. Как дома. Улица Петра Щербины, 7/3.
10: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло.
11: Пивоварова и Акопов. Сами проснулись и страну поднимем. Батарейки на «Радио Ваня».

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: В Костроме состоится легкоатлетический кросс. У россиян появится возможность оплатить проезд через МАКС. Зоопсихологи назвали причины, почему кошки ненавидят закрытые двери. Всем привет, на Радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костроме пройдет традиционный легкоатлетический кросс «Новотек-забег», пишет Кострома Тудей. Праздник состоится в парке Берендеевка. В этом году дистанции такие: 500 метров для детей до 7 лет, 1000 метров для ребят от 8 до 14, 5 километров для участников от 15 лет и массовый забег на 10 километров для взрослых от 18 лет. Отмечу, с прошлого года кросс официально включен в календарь физкультурных мероприятий области. Кроме этого, все участники получат медали финишера. Дети же бегут без учета времени, а награждение за призовые места среди них не проводится. Но медалями финишера их тоже наградят. Кросс состоится 8 августа. В России с 1 сентября заработает новый способ оплаты проезда в общественном транспорте через МАКС, пишет Газета.ру. Билеты можно будет купить заранее, а посадка станет быстрее. К тому же сократится число расчетов наличными. Эксперты уверены, что новый способ поможет избежать спорных ситуаций, когда оплата не прошла или карты нет под рукой. Такая функция уже тестируется в Новосибирской области. Чтобы ей воспользоваться, нужно сделать несколько шагов. Оформить цифровой ID в мессенджере, привязать его к аккаунту на госуслугах, зарегистрироваться в чат-боте транспортного сервиса своего региона и настроить проездной. После этого достаточно просто отсканировать QR-код на валидаторе, и оплата спишется автоматически. Кошки и существа территориальные, и закрытые двери для них – серьезный раздражитель, пишет Газета.ру. Также, по словам зоопсихологов, когда доступ в какое-то пространство перекрыт, у питомца возникает и естественное любопытство. Отсюда мяуканье, скрипки и настойчивые пытки открыть дверь. Особенно сильно на закрытые двери реагируют кошки с выраженным территориальным инстинктом и тревожные питомцы, которые сильно привязаны к хозяину. Потеря контроля над ситуацией их беспокоит, и они требуют открыть комнату, хотя спустя минуту могут просто уйти, даже не заходя внутрь. Если кошка активна и чувствует себя хорошо, такое поведение нормально, поясняют эксперты. Но если она стала странно себя вести, плохо есть и чересчур остро реагировать на любые закрытые двери, это может говорить о стрессе или проблемах со здоровьем. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации Радио Ваня.
0: Радио Ваня. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. Батарейки. Заряженное шоу на Радио Ваня.

0: для Вани и для Ани.
1: Овны-женщины, сегодня беритесь только за то, что вам по силам, а иначе ничего толком не успеете.
2: Овны-мужчины, желание повернуть время вспять вряд ли поможет восстановить старые добрые отношения.
1: Тельцы-женщины, важно сохранять позитивный взгляд на жизнь. Именно это позволит быстро изменить ситуацию в свою пользу.
2: Тельцы-мужчины, очень спокойный и размеренный денек, который не потребует немедленных и сложных решений.
1: Близнецы-женщины, многих успехов сегодня вы добьетесь просто благодаря умению быстро ориентироваться в любом положении.
2: Близнецы мужчины, не будьте слишком доверчивыми, поэтому критически относитесь к любой информации, которая к вам поступает.
1: Раки женщины, начало дня будет чуть волнительным. В это время вас окружают люди, с которыми не очень легко поладить.
2: Раки мужчины, финансовая картина настолько благоприятна, что вероятны удачные покупки.
1: Львы женщины, вам удастся отстоять свою точку зрения, а развитие событий вскоре докажет, что вы были совершенно правы.
2: Львы мужчины, если вам повезет и вы разберетесь с проблемами в первой половине дня, вечер спокойно можете посвятить себе.
1: Девы-женщины, чаще всего приятные моменты будут связаны с личными отношениями.
2: Девы-мужчины, будьте готовы к экспромтам, которые принесут только пользу и радостное ощущение собственного превосходства.
1: Весы-женщины, будет возможность заняться интересным и перспективным делом. Некоторые из вас поймут, что нашли свое призвание.
2: Весы-мужчины, не поддавайтесь на провокации, не вступайте в дискуссии, которые для вас не принципиальны.
1: Скорпионы-женщины, это один из тех дней, когда неплохо было бы прислушаться к мнению ваших оппонентов.
2: Скорпионы-мужчины, можете легко доверять своим помощникам и союзникам. Сегодня никто не захочет вас обмануть.
1: Стрельцы-женщины, вы склонны проявлять легкомыслие там, где нужна серьезность. Соберитесь!
2: Стрельцы-мужчины, можете не бояться открыто высказывать свое мнение, поймут вас правильно.
1: Козероги-женщины, стоит быть осторожнее с новыми знакомыми. Не исключено, что они попытаются вами манипулировать.
2: Козероги-мужчины, поводов для гордости и самоуважения сегодня будет много. Главное, все делать качественно и без промедления.
1: Водолеи, женщины, с решением многих задач вы справляетесь на удивление эффективно, даже если они оказываются для вас совершенно новыми.
2: Водолеи, мужчины, помощников найти будет сложно, а от желающих с вами побездельничать отбоя нет.
1: Рыбы, женщины, будет шанс познакомиться с людьми, которые полностью вам противоположны по вкусам, взглядам и интересам.
2: Рыбы, мужчины, сегодня пригодится показать себя в лучшем свете и добиться желаемого мягко и предельно тактично.
1: Здесь весы, Алексей Акопов
2: и Овен Варвара Пивоварова.
1: Доброе утро.
0: Радио Ваня. Пивоварова и Акопов. Утреннее шоу на Радио Ваня.
3: Звук поставим.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: А моим дачницам я привез Радевит, чтобы кожа их ручек не сохла, а оставалась мягкой и здоровой.
2: Крем Радевит Актив. Лекарство проникает в глубокие слои и питает кожу витаминами.
1: Радевит. В ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Реклама. Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на Ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7 990 рублей за грамм. Ведь наши цены

0: Не миф, а реальность. Город Приволжск. Улица Фабричная, 9. Магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль».
1: Электровелосипеды. И велосипеды для всех возрастов в наличии. Приезжай на Индустриальную, 95, в «Байк 44». Покупай по выгодной цене. «Байк 44».
2: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло! Батарейки. Энергетически заряженное шоу. С 7 до 11 на «Радио Ваня».

0: Звездотека. Развеиваем слухи и греемся в лучах славы.
1: Главная шпионская интрига последних 5 лет, похоже, выходит на финишную прямую. Имя актера, который станет новым Джеймсом Бондом, объявят уже к концу этого года. Это официально заявили продюсеры франшизы. Прямо сейчас в Голливуде идут финальные секретные прослушивания. В 2021 году Дэниел Крейг красиво ушел в закат в финале «Не время умирать». А с тех пор кресло агента 007 пустует. А фанаты и букмекеры сходят с ума, перебирая кандидатов. Ставки делают на Аарона Тейлора Джонса из фильма «Мстители», статного Каллума Тернера из «Фантастических тварей», Джейкоба Эллорди из сериала «Эйфория», шотландца Джека Лаудена из шпионского хита «Медленные кони» и звезду Бродвея Тома Фрэнсиса. Правда, эксперты считают, что студия Amazon может выбрать малоизвестного актера лет 30, чтобы вырастить из него нового кумира. Зато за кадром исключительно тяжелая артиллерия. Снимать 26-й фильм о Бонде будет Дени Вильнёв, режиссер «Дюны», а сценарий пишет создатель «Острых козырьков» Стивен Найт. Проект грандиозный, премьеру придется подождать аж до 2028-го.
2: Организаторы «Интервидения» тем временем подтвердили проведение конкурса в Саудовской Аравии. Однако точные даты и место еще не определены. Как было объявлено, в финале «Интервидения» в Москве следующей страной проведения становится Королевство Саудовской Аравия. Продолжается работа по подготовке конкурса, обсуждается время и место проведения, а также другие операционные вопросы подготовки, сообщили ТАСС-организаторы на фоне новостей о том, что проведение песенного конкурса вообще-то под вопросом. Глава МИДа России Сергей Лавров в мае выразил надежду, что обострение ситуации на Ближнем Востоке не повлияет на планы по проведению «Интервидения», на что и мы, собственно, надеемся. Но, если что, мы всегда рады. Санкт-Петербург, смотрите, какой красивый город, приезжайте.
0: Welcome. Звездотека. Чем дольше слушаешь, тем ближе и роднее. Радио Ваня.

0: Твори добро на всей земле.
1: Твори добро другим во благо.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: на радио Ваня.
1: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Вы сегодня делились своими изобретениями. Кто, что, из чего сделал, из чего-то ненужного получилось что-то нужное. Вы делились, мы читали и рассматривали. И вот еще парочка буквально фотографий идей. Доброе утро, пишет нам Татьяна. А я сделала садовое кашпо из старого пластмассового... унитаза. Но самое интересное, что получилось очень даже неплохо. Хорошо, что не фаянсовый. И так вроде, и если еще покрасить, будет еще симпатичнее.
2: Владимир Красюк у нас в телеге. Привет. Вот такой светильник над кухонным столом я соорудил из банки...
1: любимого напитка.
2: Ну, да.
1: Какого-то.
2: Зайдите, посмотрите. Да, фотография достаточно красочная и внятная. Ее можно укрупнить. И тут все в деталях увидите. Кстати говоря, очень симпатично. И, ну...
1: еще и украсил фигуркой кота, которую, собственно, тоже, похоже, вырезал сам вот этими своими золотыми рученьками из чего-то.
2: Из плотного картона.
1: Ты думаешь, а мне показалось, тоже из какой-то банки жестянки он сделан. Ну, я не знаю. Вообще, сегодня очень много действительно каких-то вот идей было. Мне понравился и Андрюша, который нам прислал фотографию лодки из автомобильной шины. Кстати, у Андрюши вчера был день рождения. И мы от всей души, да, присоединяешься ко мне, друг мой ситный.
2: Конечно, я присоединяюсь.
1: Да, обнимаем и подбрасываем. И очень понравился мне, конечно же, старый велосипед, превратившийся в самокат. Но, друзья, ну как можно было пройти мимо такого творения от Татьяны Витальевны из Выборга, которая к приезду друзей сама соорудила из палет стол и зону для рукомойничества и нарезки овощей.
2: Сама из Выборга сделала Гетеборг.
1: Да, и ведь не просто друг на друга сложила эти деревянные изделия, а еще их обожгла художественно. Знаете, так бывает, это горелка вот так вот проходится, а потом еще и покрыла специальным раствором. Посмотрите, и раковина там имеется, и даже подставка для ножей, вернее, магнит для ножей. И для посуды тоже вот такая вот интересная
2: штукенция. Все, что делается с любовью, не проходит мимо наших глаз.
1: Дорогая Татьяна, мы вас поздравляем и вручаем вам фирменную сумку Шоппер от радио Ваня. Она вам точно в хозяйстве пригодится.
0: Пивоварова и Акопов. Зарядили? Не забыли? Батарейки. Утреннее шоу на радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио
1: Ваня. Будущее вызывает тревогу. Понять себя, сменить профессию поможет ВЕИП. Восточноевропейский институт психоанализа в Петербурге. Программы по психологическому консультированию. Семейная, детская и кризисная психология. Дистанционное обучение. ВЕИП. Институт психоанализа.рф.
2: Батарейки заряжают город. С 7 до 11 на радио Ваня.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: В Костроме появится памятник Екатерине II. В России изменятся правила оплаты сверхурочной работы. Психотерапевты рассказали о пользе детских занятий для взрослых. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костроме появится памятник Екатерине II, пишет Кострома Тудей. Городская дума уже одобрила его установку в сквере на улице Нижняя Дебря, недалеко от дома номер 17. Сейчас на этом месте археологи проводят раскопки. Перед началом работ изучают грунт. Сам памятник будет высотой более 2,5 метров. Постамент и ступени сделают из гранита, а его общий вес составит больше тонны. Вместе с монументом благоустроят и сквер, уложат плитку, установят ограждение и разобьют газон. Когда именно откроют обновленный сквер с памятником, пока не сообщается. С 1 сентября в России меняются правила оплаты сверхурочной работы, пишет газета.ру. На сегодняшний день переработка не должна превышать 4 часов в день и 120 часов в год. С нового учебного года этот лимит увеличивается до 240. Оплата тоже станет другой. По действующим нормам, первые 2 часа сверхурочных оплачиваются в полуторном размере, а все последующее время в двойном. Однако с сентября, если общая переработка начинает превышать 120 часов в год, каждый час должны оплачивать уже в двойном размере. Также у сотрудника остается право выбрать вместо повышенной оплаты дополнительные выходные. Кроме того, для работников, которые трудятся сверхурочно, расширят список гарантий и мер поддержки. Взрослые все чаще выбирают для отдыха раскраски, конструкторы и пазлы, пишут «Известия». Это не просто попытка вернуться в детство, объясняют психологи. Польза таких хобби в самом процессе. Монотонное, повторяющееся движение и полное погружение в занятия помогают переключиться с повседневных забот. В периоды тревоги рисование или вязание действительно успокаивает, подтверждают психотерапевты. Другой важный момент – быстрый, ощутимый результат. В отличие от долгосрочных жизненных целей, здесь итог заметен почти сразу. Это создает ощущение завершенности и помогает восстановить чувство контроля. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, радио Ваня.
0: Радио Ваня. Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. Ваня! Радио Ваня!

0: Реклама.
1: Цветы – это не просто подарок, это проявление любви и нежности. В «Розы 44» – огромный выбор цветов по самым приятным ценам. Доставка круглосуточно. Телефон 30-30-00. Окунитесь в мир красоты и аромата вместе с «Розы 44». Синая, 18. Мы работаем без перерыва. И выходных.
2: Индивидуальный предприниматель Червяков Богдан Евгеньевич. ОГРН П 325-370-00-10.

если сгорим, давай гореть красиво. Знаешь, тебе спасибо за этот пожар между

0: Баня. Ближе и роднее.
1: Читаю на заборе. Приехали диджеи. Играю специально для продвинутых парней.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: На что поймать всех угрей? На ретиноевую мазь. Больше никакой угревой сыпи. Ретиноевая мазь. Взрослых тоже касается. Ретиноевая мазь. В ближайшей аптеке и на маркетплейсах.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Lex представляет умную связь в арочной панели и вытяжке. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex, вы готовите? Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
4: Вечер пятницы на Пятом канале. Все секреты шоу-бизнеса в программе «Светская хроника» в 23.10. А сразу после они потрясли мир. Завтра на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
5: Радио Ваня. Всегда на солнечной стороне.

0: радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: Спонсор программы – детский развивающий центр «Язнайка» и Пеппи Ваваров. Владимир Путин подписал указ о праздновании юбилея Ипатьевского монастыря. В России вновь выберут отца года. Мужчина установил рекорд Гиннесса, посетив все страны мира за 2 года. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костроме готовится к большому юбилею – 700-летию Ипатьевского монастыря, пишет администрация области. Идею широко отметить эту дату поддержал президент. Владимир Путин одобрил предложение губернатора Сергея Ситникова еще в марте прошлого года, назвав событие знаковым для всей страны. В планах у города создать специальный оргкомитет и разработать план мероприятий. В целом, подготовка уже идет полным ходом. На территории обители провели археологические раскопки и даже нашли уникальные вещи. Впереди реставрация монастырских зданий, благоустройство территории, подключение к газу и новые экскурсионные маршруты. В России начался прием заявок на конкурс пользовательского видео «Отец года 2026», пишет Газета.ру. Условия простые. Нужно снять или выбрать из архива ролик не длиннее 2 минут, где отец проводит время с детьми, играет, учит или занимается общим делом. Видео публикуют на своей странице во ВКонтакте с хэштегом «Отец года 2026» и заполняют анкету в официальном сообществе конкурса. Заявки принимают до 13 сентября. С 24 сентября по 5 октября пройдет народное голосование, по итогам которого определят 5 финалистов. А вот победителя выберут дети. 13 октября они посмотрят ролики и решат, кто достоин этого звания. Итоги конкурса подведут в День отца 18 октября. Победитель получит почетное звание и главный приз. Бразилец попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый быстрый человек, побывавший во всех 193 странах, признанных ООН, пишет Газета.ру. Его кругосветка стартовала в 2022 году в Таиланде и завершилась в апреле 24-го возвращением в Сан-Паулу. Весь маршрут занял 2 года и 42 дня. В среднем на каждую страну у него уходило около 3 дней. За это время он объехал 35 стран Америки, 49 европейских, 54 африканских, 44 азиатских и 14 государств Океании. На путешествие мужчина потратил более 19 тысяч долларов. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации «Радио Ваня».
2: Центр комплексного развития детей «Язнайка» продолжает запись на новый учебный год. Подготовка к школе для дошколят. Английский язык для учеников с 1 по 8 классы. Робототехника для детей от 5 до 15 лет. Репетиторы с 5 по 11 классы по всем школьным предметам, в том числе для подготовки к ВПР, ОГЭ и ЕГЭ. Ждем вас по адресам: Черногорская, 6, Никитская, 114, Стапани, 44. Телефон 542-302.
0: Радио Ваня. Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Лето.

0: Реклама. Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на Ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наши цены не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль».
1: Окна, двери, потолки, Росстрой.
2: Теперь мы работаем в Костроме. Бесплатная доставка, замер и монтаж. Немецкие профили, гарантия 10 лет. Настало время установить качественные окна. Росстрой. Звоните 770908.
1: Росстрой.
2: 770977 0908.
3: Внимание! Тренд сезона. Активный отдых на природе.

0: приглашает в свою команду контролеров ОТК, восковщиц, восковщиков, ювелиров-монтировщиков, шлифовщиков, полировщиков, гальваника, галтовщика и уборщиц. Высокая своевременная выплата заработной платы, служебный транспорт, такси, льготное питание. Опыт работы обязателен. Если вы обладаете опытом и страстью к созданию уникальных изделий, мы ждем именно вас. Телефон 420-160. 420-160.
1: Уютная атмосфера с компанией «Теплосфера». Газовые котлы российского, итальянского, корейского и китайского производства по очень выгодным ценам в наличии. Скидки жителям области. Кострома, улица Пушкина, 43/102. Телефон 302-132. Код города 4942.
2: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Алло!

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: От бумажных к электронным транспортным накладным. Т-бизнес поможет перейти на новый формат. Выпустим и доставим электронную подпись, а поддержка ответит на ваши вопросы. Подключите сервис бесплатно и обменивайтесь накладными с партнерами в любых сервисах ЭДО. Т-бизнес. И дело делается.
2: Доступно при наличии счета Т-бизнеса в Алтебанк. Подробнее на tbank.ru/business.
3: Нелихие 90-е. Веселый дэнс. Медляки. Техно-дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на radiovania.ru.
4: 12+.
5: Реклама. Автостекла по оптовым ценам в Ветро. Каждому. Найдете дешевле? Сделаем скидку. Подробности по телефону 54-49-49. Вторая Волжская, 7. Радость, улыбки и признания на любые расстояния. Магазин «Розы 44». Букеты из роз любого объема всегда в наличии. Соберем для ваших любимых 51, 101 и даже 1001 розу. Она этого точно достойна. Круглосуточная доставка по городу и области. Синая, 18. Телефон 30-30-00.
6: Индивидуальный предприниматель Червяков Богдан Евгеньевич. ОГРН П 325-370-30-010-153.
3: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Алло! От Мурманска до Хабаровска. «Радио Ваня». Ближе и роднее.

0: Радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: Спонсор программы – детский развивающий центр «Язнайка» и «Пеппи Ваваров». В Костромской области ускорят реконструкцию путепровода. В России начинается переход на универсальный платежный QR-код. В Москве появились на свет два «Одиссея» и «АИД». Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костромской области решили ускорить реконструкцию путепровода через железную дорогу на трассе Судиславль-Галич-Чухлома, пишет администрация области. Этот маршрут – альтернатива федеральной трассе Р-243, которая соединяет Кострому с северо-восточными районами. Изначально работа хотели начать только в 2028 году, но ради удобства и безопасности людей сроки сдвинули. Губернатор распорядился приступить к подготовке уже в этом году. Активное строительство стартует только через год, а завершить его планируют в 2028. С 1 сентября этого года в России начинается поэтапный переход на универсальный платежный QR-код, пишет газета.ру. По словам экспертов, нововведение призвано избавить от путаницы на кассе. Сейчас там часто висят несколько QR-кодов, и покупателю приходится уточнять, какой из них сканировать. Единый код сделает процесс оплаты проще и быстрее. Но все-таки перед выбором способа платежа специалисты советуют проверять условия своего банка. По некоторым картам начисляется кэшбэк, а при оплате через QR-код его могут не дать. На разовые покупки разница почти незаметна, но при регулярных тратах за год сумма может оказаться ощутимой. В Москве в этом году двоих новорожденных назвали Одиссеем, пишет газета.ру. Помимо Одиссея встречаются Дионис, Аид, Афродит и Гера. По одному ребенку с каждым из них. Еще более редкими остаются Зевс, Посейдон, Геракл, Прометей и Артемида. В разные годы их тоже выбирали для новорожденных. А что касается классики, то в прошлом году самыми популярными именами в Москве стали Анна и Михаил. Анной назвали около 2000 малышек, а вот Михаила в прошлом году родилось около 2,5. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, радио Ваня.
2: Центр комплексного развития детей «Язнайка» продолжает запись на новый учебный год. Подготовка к школе для дошколят. Английский язык для учеников с 1 по 8 классы. Робототехника для детей от 5 до 15 лет. Репетиторы с 5 по 11 классы по всем школьным предметам, в том числе для подготовки к ВПР, ОГЭ и ЕГЭ. Ждем вас по адресам: Черногорская, 6, Никитская, 114, Стапани, 44. Телефон 542-302.
0: Радио Ваня. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. Ваня. Радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Мне светло. Душа поет, когда встречаешь новый день в ЖК «Светло». Выходишь из своего таунхауса на благоустроенную набережную. Любуешься озером, парками и садами. Живешь полной жизнью, в которой все рядом. Ресторан, коворкинг, фитнес, детский сад. Светло. Меняйте квартиру на таунхаус под Петербургом. Хаус под Петербургом. Звоните 8 812 214 0000.

0: 98-47-06 0908 Санкт-Петербург.
1: Реклама.
2: Окна, двери, потолки, Росстрой.
1: Теперь мы работаем в Костроме. Бесплатная доставка, замер и монтаж. Немецкие профили, гарантия 10 лет. Настало время установить качественные окна. Росстрой. Звоните 770908.
2: Росстрой.
1: 770908.
3: Ювелирный завод New Gold приглашает в свою команду контролеров ОТК, восковщиц, восковщиков, ювелиров-монтировщиков, шлифовщиков, полировщиков, гальваника, галтовщика и уборщиц. Высокая своевременная выплата заработной платы, служебный транспорт, такси, льготное питание. Опыт работы обязателен. Если вы обладаете опытом и страстью к созданию уникальных изделий, мы ждем именно вас. Телефон 420-160. 420-160.
4: Уютная атмосфера с компанией Теплосфера. Газовые котлы российского, итальянского, корейского и китайского производства по очень выгодным ценам в наличии. Скидки жителям области. Кострома, улица Пушкина, 43/102. Телефон 302-132. Код города 4942.
5: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Солнышко в руках. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: радио Ваня.
1: Что если душам на небе до рождения суждено подписать договор только с теми, кого любят давным-давно?
2: А потом нам стирают память,
1: отправляя на землю жить, поменяв нас опять местами, чтобы

одинаковы приговоры пожизненный срок. Значит, если сдаешь экзамен, ты начинается новый урок.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: Не так неприятен укус комара, как зуд после него. Проверенное средство. Гель Азудол. Места укусов комаров, оводов, слепней и пчел больше не чешутся. Гель Азудол ждет вас в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Реклама. Автостекла по оптовым ценам в Ветро. Каждому найдете дешевле. Сделаем скидку. Подробности по телефону 54-49-49. Вторая Волжская, 7.
3: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56.
4: Ярко! Легко! «Радио Ваня» ближе и роднее!

0: Радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Просыпаюсь и не чувствую разницы. Понедельник, среда или пятница. И наплевать, где мы завтра окажемся. Я смотрю в это небо, звезды еще ближе, чем кажется. Я на полпути, из ниоткуда в никуда. Запах никотина и вкус от жизни.

0: радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: В Костроме состоится легкоатлетический кросс. У россиян появится возможность оплатить проезд через МАКС. Зоопсихологи назвали причины, почему кошки ненавидят закрытые двери. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костроме пройдет традиционный легкоатлетический кросс «Новотек-забег», пишет Кострома Тудей. Праздник состоится в парке Берендеевка. В этом году дистанции такие: 500 метров для детей до 7 лет, 1000 метров для ребят от 8 до 14, 5 километров для участников от 15 лет и массовый забег на 10 километров для взрослых от 18 лет. Отмечу, с прошлого года кросс официально включен в календарь физкультурных мероприятий области. Кроме этого, все участники получат медали финишера. Дети же бегут без учета времени, а награждение за призовые места среди них не проводится, но медалями финишера их тоже наградят. Кросс состоится 8 августа. В России с 1 сентября заработает новый способ оплаты проезда в общественном транспорте через МАКС, пишет Газета.ру. Билеты можно будет купить заранее, а посадка станет быстрее. К тому же сократится число расчетов наличными. Эксперты уверены, что новый способ поможет избежать спорных ситуаций, когда оплата не прошла или карты нет под рукой. Такая функция уже тестируется в Новосибирской области. Чтобы ей воспользоваться, нужно сделать несколько шагов. Оформить цифровой ID в мессенджере, привязать его к аккаунту на госуслугах, зарегистрироваться в чат-боте транспортного сервиса своего региона и настроить проездной. После этого достаточно просто отсканировать QR-код на валидаторе, и оплата спишется автоматически. Кошки и существа территориальные, и закрытые двери для них – серьезный раздражитель, пишет Газета.ру. Также, по словам зоопсихологов, когда доступ в какое-то пространство перекрыт, у питомца возникает и естественное любопытство. Отсюда мяуканье, скрипки и настойчивые попытки открыть дверь. Особенно сильно на закрытые двери реагируют кошки с выраженным территориальным инстинктом и тревожные питомцы, которые сильно привязаны к хозяину. Потеря контроля над ситуацией их беспокоит, и они требуют открыть комнату, хотя спустя минуту могут просто уйти, даже не заходя внутрь. Если кошка активна и чувствует себя хорошо, такое поведение нормально, поясняют эксперты. Но если она стала странно себя вести, плохо есть и чересчур остро реагировать на любые закрытые двери, это может говорить о стрессе или проблемах со здоровьем. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрея Карлинский, служба информации «Радио Ваня».
0: «Радио Ваня». Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на Ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наши цены не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль».
1: Внимание! Тренд сезона. Активный отдых на природе. Водные прогулки на байдарках и сапах. Игровые программы для детей и взрослых. Гриль-столы, шатры, закрытая территория, банкетный зал, яркий реквизит. Запись в ИК по телефону 54 25 25.
2: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло! Радио Ваня.

Восточные сказки. Зачем ты мне строишь глазки? Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: От бумажных к электронным транспортным накладным. Т-бизнес поможет перейти на новый формат. Выпустим и доставим электронную подпись, а поддержка ответит на ваши вопросы. Подключите сервис бесплатно и обменивайтесь накладными с партнерами в любых сервисах ЭДО. Т-бизнес. И дело делается.
2: Доступно при наличии счета Т-бизнеса в ЭДО-банк. Подробнее на tbank.ru/business.
3: Звучит легко. Радио Ваня. Ближе и

0: Ваня. Радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: В Костроме появится памятник Екатерине II. В России изменятся правила оплаты сверхурочной работы. Психотерапевты рассказали о пользе детских занятий для взрослых. Всем привет, на Радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костроме появится памятник Екатерине II, пишет Кострома Тудей. Городская дума уже одобрила его установку в сквере на улице Нижняя Дебря, недалеко от дома номер 17. Сейчас на этом месте археологи проводят раскопки. Перед началом работ изучают грунт. Сам памятник будет высотой более 2,5 метров. Постамент и ступени сделают из гранита, а его общий вес составит больше тонны. Вместе с монументом благоустроят и сквер, уложат плитку, установят ограждение и разобьют газон. Когда именно откроют обновленный сквер с памятником, пока не сообщается. С 1 сентября в России меняются правила оплаты сверхурочной работы, пишет Газета.ру. На сегодняшний день переработка не должна превышать 4 часов в день и 120 часов в год. С нового учебного года этот лимит увеличивается до 240. Оплата тоже станет другой. По действующим нормам, первые 2 часа сверхурочных оплачиваются в полуторном размере, а все последующее время в двойном. Однако с сентября, если общая переработка начинает превышать 120 часов в год, каждый час должны оплачивать уже в двойном размере. Также у сотрудника остается право выбрать вместо повышенной оплаты дополнительные выходные. Кроме того, для работников, которые трудятся сверхурочно, расширят список гарантий и мер поддержки. Взрослые все чаще выбирают для отдыха раскраски, конструкторы и пазлы, пишут «Известия». Это не просто попытка вернуться в детство, объясняют психологи. Польза таких хобби в самом процессе. Монотонное, повторяющееся движение и полное погружение в занятия помогают переключиться с повседневных забот. В периоды тревоги рисование или вязание действительно успокаивают, подтверждают психотерапевты. Другой важный момент – быстрый, ощутимый результат. В отличие от долгосрочных жизненных целей, здесь итог заметен почти сразу. Это создает ощущение завершенности и помогает восстановить чувство контроля. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации «Радио Ваня».
0: «Радио Ваня». Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня». Лето. Отпуск. Красота.
2: Я летал во сне. Я летел к тебе по звездам. И коснись ко мне. Пока нам еще все можно. Но дом наш опустел. И слезы.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: А моим дачницам я привез Радевит, чтобы кожа их ручек не сохла, а оставалась мягкой и здоровой.
2: Крем Радевит Актив. Лекарство проникает в глубокие слои и питает кожу витаминами.
1: Радевит. В ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Лекс представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт, у вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой, или просто не хочется об этом думать, все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург. Будущее вызывает тревогу. Понять себя, сменить профессию поможет ВЕИП. Восточноевропейский институт психоанализа в Петербурге. Программы по психологическому консультированию. Семейная, детская и кризисная психология. Дистанционное обучение. ВЕИП. Институт психоанализа.рф.
3: Сюрприз от Пятого канала. Вечер с любимыми детективами. След. Премьера. В 21.25. А сразу после «Великолепная пятерка». Новая серия. В 22.20. Сегодня.

0: Ваня ближе и роднее.
1: Твое имя плюс мое на стене знает целый двор о тебе и обо мне. Наблюдая с высоты, виден целый мир. Суета, но на крыше мы совсем одни. Маленькие люди, но огромные мечты. Маленькое сердце ждет большое.

0: Один за всех и все на одного. Андрей Шмурай на Радио Ваня.
1: Сижу и плачу. Не потому что отпуск, а потому что приходится с вами расставаться. Хорошо, что ненадолго. Я как тот Карлсон. Если обещал вернуться, то обязательно вернусь. Уже 17 августа. Прямо в ваши жаркие объятия.
0: Ваня. Радио Ваня.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет.
1: Радио Ваня. Новости. Владимир Путин подписал указ о праздновании юбилея Ипатьевского монастыря. В России вновь выберут отца года. Мужчина установил рекорд Гиннесса, посетив все страны мира за 2 года. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костроме готовится к большому юбилею, 700-летию Ипатьевского монастыря, пишет администрация области. Идею широко отметить эту дату поддержал президент. Владимир Путин одобрил предложение губернатора Сергея Ситникова еще в марте прошлого года, назвав событие знаковым для всей страны. В планах у города создать специальный оргкомитет и разработать план мероприятий. В целом, подготовка уже идет полным ходом. На территории обители провели археологические раскопки и даже нашли уникальные вещи. Впереди реставрация монастырских зданий, благоустройство территории, подключение к газу и новые экскурсионные маршруты. В России начался прием заявок на конкурс пользовательского видео «Отец года 2026», пишет Газета.ру. Условия простые. Нужно снять или выбрать из архива ролик не длиннее 2 минут, где отец проводит время с детьми, играет, учит или занимается общим делом. Видео публикуют на своей странице во ВКонтакте с хэштегом «Отец года 2026». И заполняет анкету в официальном сообществе конкурса. Заявки принимают до 13 сентября. С 24 сентября по 5 октября пройдет народное голосование, по итогам которого определят 5 финалистов. А вот победителя выберут дети. 13 октября они посмотрят ролики и решат, кто достоин этого звания. Итоги конкурса подведут в День отца 18 октября. Победитель получит почетное звание и главный приз. Бразилец попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый быстрый человек, побывавший во всех 193 странах, признанных ООН, пишет Газета.ру. Его кругосветка стартовала в 2022 году в Таиланде и завершилась в апреле 24-го возвращением в Сан-Паулу. Весь маршрут занял 2 года и 42 дня. В среднем на каждую страну у него уходило около 3 дней. За это время он объехал 35 стран Америки, 49 европейских, 54 африканских, 44 азиатских и 14 государств Океании. На путешествие мужчина потратил более 19 тысяч долларов. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации «Радио Ваня».
0: Радио Ваня. Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Не так неприятен укус комара, как зуд после него. Проверенное средство. Гель Азудол. Места укусов комаров, оводов, слепней и пчел больше не чешутся. Гель Азудол ждет вас в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex, вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
3: Реклама. Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на Ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наши цены не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль».
4: Хотите большой, шикарный букет? Хотите по-настоящему удивлять? Тогда вам точно к нам. Магазин «Розы 44». У нас всегда в наличии огромное количество цветов на любой вкус. Дарите эмоции, удивляйте своих самых близких. Специально для вас действуют выгодные акции на роскошные букеты из 101, 51 и 31 розы. Ваша любовь заслуживает большого подарка.

0: Долтовщика и уборщиц. Высокая своевременная выплата заработной платы, служебный транспорт, такси, льготное питание. Опыт работы обязателен. Если вы обладаете опытом и страстью к созданию уникальных изделий, мы ждем именно вас. Телефон 420-160. 420-160.
1: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56.
2: Ваня! Радио Ваня!

0: Я хочу лететь еще выше, чтоб не задеть города крыши.
1: Я хочу быть еще ближе.
0: Радио Ваня.

0: за всех и все на одного. Андрей Шмурай на радио Ваня.
1: Я Андрей Шмурай, один за всех и все на одного. Но только после 16 августа, а до этого времени я в отпуске, друзья. Сильно не скучайте, а я буду.
0: Включай лето на всю громкость. Радио Ваня.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Странно. Я раньше не думал, что так бывает. Что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить, мечтать, к одному стремиться. Ты на обложку Космо, я на обложку Forbes. Чтобы быть рядом даже на полках газетных киоск. И пока вертится глобус, цепляясь за ось, не разминуться на одном из перекрестков.

0: предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Мне светло.
2: Душа поет, когда встречаешь новый день в ЖК «Светло». Выходишь из своего таунхауса на благоустроенную набережную. Любуешься озером, парками и садами. Живешь полной жизнью, в которой все рядом. Ресторан, коворкинг, фитнес, детский сад.
1: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла.
2: Светло. Меняйте квартиру на таунхаус под Петербургом. Звоните 8-812-214-0000.
3: Мне светло.
4: Застройщик ООО «СЗ Мельничный ручей». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: На что поймать всех угрей? На ретиноевую мазь. Больше никакой угревой сыпи. Ретиноевая мазь. Взрослых тоже касается. Ретиноевая мазь. В ближайшей аптеке и на маркетплейсах.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Реклама.
8: Внимание! Тренд сезона. Активный отдых на природе. Водные прогулки на байдарках и сапах. Игровые программы для детей и взрослых. Гриль-столы, шатры, закрытая территория, банкетный зал, яркий реквизит. Запись в ВК по телефону 54 25 25.
9: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56.
10: Алло!
11: Ваня, Ваня, Ваня, Ваня. Радио Ваня.

0: Радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: Спонсор программы – детский развивающий центр «Язнайка» и «Пеппи Ваваров». В Костромской области ускорят реконструкцию путепровода. В России начинается переход на универсальный платежный QR-код. В Москве появились на свет два «Одиссея» и «АИД». Всем привет, на Радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костромской области решили ускорить реконструкцию путепровода через железную дорогу на трассе Судиславль-Галич-Чухлома, пишет администрация области. Этот маршрут – альтернатива федеральной трассе Р-243, которая соединяет Кострому с северо-восточными районами. Изначально работа хотели начать только в 2028 году, но ради удобства и безопасности людей сроки сдвинули. Губернатор распорядился приступить к подготовке уже в этом году. Активное строительство стартует только через год, а завершить его планируют в 2028. С 1 сентября этого года в России начинается поэтапный переход на универсальный платежный QR-код, пишет Газета.ру. По словам экспертов, нововведение призвано избавить от путаницы на кассе. Сейчас там часто висят несколько QR-кодов, и покупателю приходится уточнять, какой из них сканировать. Единый код сделает процесс оплаты проще и быстрее. Но все-таки перед выбором способа платежа специалисты советуют проверять условия своего банка. По некоторым картам начисляется кэшбэк, а при оплате через QR-код его могут не дать. На разовые покупки разница почти незаметна, но при регулярных тратах за год сумма может оказаться ощутимой. В Москве в этом году двоих новорожденных назвали Одиссеем, пишет Газета.ру. Помимо Одиссея встречаются Дионис, Аид, Афродит и Гера. По одному ребенку с каждым из них. Еще более редкими остаются Зевс, Посейдон, Геракл, Прометей и Артемида. В разные годы их тоже выбирали для новорожденных. А что касается классики, то в прошлом году самыми популярными именами в Москве стали Анна и Михаил. Анной назвали около 2000 малышек, а вот Михаила в прошлом году родилось около 2500. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации Радио Ваня.
2: Центр комплексного развития детей «Язнайка» продолжает запись на новый учебный год. Подготовка к школе для дошколят. Английский язык для учеников с 1 по 8 классы. Робототехника для детей от 5 до 15 лет. Репетиторы с 5 по 11 классы по всем школьным предметам, в том числе для подготовки к ВПР, ОГЭ и ЕГЭ. Ждем вас по адресам: Черногорская, 6, Никитская, 114, Стапани, 44. Телефон 542-302.
0: Радио Ваня. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. Лето. Чувство через край. Радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Будущее вызывает тревогу. Понять себя, сменить профессию поможет ВЕИП. Восточноевропейский институт психоанализа в Петербурге. Программы по психологическому консультированию. Семейная, детская и кризисная психология. Дистанционное обучение. ВЕИП. Институт психоанализа.рф. Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex, вы готовите? Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
2: Школьная дискотека. Фабрика звезд. Латино Дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на радиованя.ру.
3: 12+.
2: Реклама.
4: Окна, двери, потолки, расстрой.
5: Теперь мы работаем в Костроме. Бесплатная доставка, замер и монтаж. Немецкие профили, гарантия 10 лет. Настало время установить качественные окна. Росстрой. Звоните 770908.
4: Росстрой!
5: 770908.
6: Ювелирный завод New Gold приглашает в свою команду контролеров ОТК, восковщиц, восковщиков, ювелиров-монтировщиков, шлифовщиков, полировщиков, гальваника, галтовщика и уборщиц. Высокая своевременная выплата заработной платы, служебный транспорт, такси, льготные питание. Опыт работы обязателен. Если вы обладаете опытом и страстью к созданию уникальных изделий, мы ждем именно вас. Телефон 420-160. 420-160.
7: Уютная атмосфера с компанией «Теплосфера». Газовые котлы российского, итальянского, корейского и китайского производства по очень выгодным ценам в наличии. Скидки жителям области. Кострома. Улица Пушкина, 43/102. Телефон 302-132. Код города 4942.
2: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Радио Ваня.

то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: будто песня простая, чтобы каждый растаял.
1: Вам говорят, чтобы играли пацаны на гитаре.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Один за всех и все на одного. Андрей Шмурай на радио Ваня.
1: Лето, солнце, лейка, грядки, дом, ремонт, плита, закатки, вечер, койка, душ, галдеж. Был ли отпуск, не поймешь. Друзья, две недели, конечно же, пролетят незаметно, и я, Андрей Шмурай, с великой радостью к вам вернусь уже 17 августа.
0: Ваня. Радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Мне светло.
2: Душа поет, когда встречаешь новый день в ЖК «Светло». Выходишь из своего таунхауса на благоустроенную набережную. Любуешься озером, парками и садами. Живешь полной жизнью, в которой все рядом. Ресторан, коворкинг, фитнес, детский сад. Светло. Меняйте квартиру на таунхаус под Петербургом. Звоните 8-812-214-0000.
3: Мне светло.
4: Застройщик ООО «СЗ Мельничный ручей». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: От бумажных к электронным транспортным накладным. Т-бизнес поможет перейти на новый формат. Выпустим и доставим электронную подпись, а поддержка ответит на ваши вопросы. Подключите сервис бесплатно и обменивайтесь накладными с партнерами в любых сервисах ЭДО. Т-бизнес. И дело делается.
4: Доступно при наличии счета Т-бизнеса в Алтебанк. Подробнее на tbank.ru/business.
6: Нефть – это не только топливо, но и лекарство от жирных волос, сибореи и перхоти. Возьмите шампунь «Нафтодерм» с рафинированной нафталанской нефтью. Кожа головы быстро придет в норму. Шампунь «Нафтодерм». В аптеках и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Реклама. Автостекла по оптовым ценам в «Ветро». Каждому найдете дешевле. Сделаем скидку. Подробности по телефону 54-49-49. Вторая Волжская, 7.
8: Электровелосипеды. И велосипеды для всех возрастов в наличии. Приезжай на Индустриальную 95 в «Байк 44». Покупай по выгодной цене. «Байк 44».
9: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56.
10: Алло!
9: Радио Ваня.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: Спонсор программы – детский развивающий центр «Язнайка» и «Пеппи Ваваров». В Костроме состоится легкоатлетический кросс. У россиян появится возможность оплатить проезд через МАКС. Зоопсихологи назвали причины, почему кошки ненавидят закрытые двери. Всем привет, на радио Ваня. В студии с новостями Андрей Карлинский. В Костроме пройдет традиционный легкоатлетический кросс «Новотек-забег», пишет «Кострома Тудей». Праздник состоится в парке Берендеевка. В этом году дистанции такие – 500 метров для детей до 7 лет, 1000 метров для ребят от 8 до 14, 5 километров для участников от 15 лет и массовый забег на 10 километров для взрослых от 18 лет. Отмечу, с прошлого года кросс официально включен в календарь физкультурных мероприятий области. Кроме этого, все участники получат медали финишера. Дети же бегут без учета времени, а награждение за призовые места среди них не проводится, но медалями финишера их тоже наградят. Кросс состоится 8 августа. В России с 1 сентября заработает новый способ оплаты проезда в общественном транспорте через МАКС, пишет газета.ру. Билеты можно будет купить заранее, а посадка станет быстрее. К тому же сократится число расчетов наличными. Эксперты уверены, что новый способ поможет избежать спорных ситуаций, когда оплата не прошла или карты нет под рукой. Такая функция уже тестируется в Новосибирской области. Чтобы ей воспользоваться, нужно сделать несколько шагов. Оформить цифровой ID в мессенджере, привязать его к аккаунту на госуслугах, зарегистрироваться в чат-боте транспортного сервиса своего региона и настроить проездной. После этого достаточно просто отсканировать QR-код на валидаторе, и оплата спишется автоматически. Кошки – существа территориальные, и закрытые двери для них – серьезный раздражитель, пишет газета.ру. Также, по словам зоопсихологов, когда доступ в какое-то пространство перекрыт, у питомца возникает и естественное любопытство. Отсюда мяуканье, скрипки и настойчивые попытки открыть двери. Особенно сильно на закрытые двери реагируют кошки с выраженным территориальным инстинктом и тревожные питомцы, которые сильно привязаны к хозяину. Потеря контроля над ситуацией их беспокоит, и они требуют открыть комнату. Хотя спустя минуту могут просто уйти, даже не заходя внутрь. Если кошка активна и чувствует себя хорошо, такое поведение нормально, поясняют эксперты. Но если она стала странно себя вести, плохо есть и чересчур остро реагировать на любые закрытые двери, это может говорить о стрессе или проблемах со здоровьем. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации Радио Ваня.
2: Центр комплексного развития детей «Язнайка» продолжает запись на новый учебный год. Подготовка к школе для дошколят. Английский язык для учеников с 1 по 8 классы. Робототехника для детей от 5 до 15 лет. Репетиторы с 5 по 11 классы по всем школьным предметам, в том числе для подготовки к ВПР, ОГЭ и ЕГЭ. Ждем вас по адресам: Черногорская, 6, Никитская, 114, Стопани, 44. Телефон 542-302.
0: Радио Ваня. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. Ваня! Радио Ваня!

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Будущее вызывает тревогу. Понять себя, сменить профессию поможет ВЕИП. Восточноевропейский институт психоанализа в Петербурге. Программы по психологическому консультированию. Семейная, детская и кризисная психология. Дистанционное обучение. ВЕИП. Институт психоанализа.рф.
2: Реклама. Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на Ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наши цены не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль».
3: Ювелирный завод «Нью Голд» приглашает в свою команду контролеров ОТК, восковщиц, восковщиков, ювелиров-монтировщиков, шлифовщиков, полировщиков, гальваника, галтовщика и уборщиц. Высокая своевременная выплата заработной платы, служебный транспорт, такси, льготное питание. Опыт работы обязателен. Если вы обладаете опытом и страстью к созданию уникальных изделий, мы ждем именно вас. Телефон 420-160. 420-160.
4: Уютная атмосфера с компанией «Теплосфера». Газовые котлы российского, итальянского, корейского и китайского производства по очень выгодным ценам в наличии. Скидки жителям области. Кострома, улица Пушкина, 43/102. Телефон 302-132. Код города 4942.
5: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Радиоканал «Гольфстрим FM». Для лиц старше 12 лет.
6: Погода. Спонсор программы «Столовая поварешка», город Кострома, улица Петра Щербина, 7/3, ИП «Курепов». Всем привет, на радио Ваня, в студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Завтра в американской деревне Манови будет не очень жарко. Днем температура воздуха составит лишь плюс 15 градусов. Что же, ну вот в Костроме будет довольно теплее, но обещают небольшой дождь, поэтому не стоит забывать свои зонтики. Днем температура воздуха составит плюс 27, а ночью до плюс 19 градусов. Ветер юго-западный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное, 746 миллиметров.

0: Алло.
1: Оксана?
0: Да.
1: Мама дома?
0: Сейчас позову.
1: Нет, не надо. Скажи ей, что я не приду.
0: Когда ты придешь?
1: Не знаю.

0: один за всех и все на одного. Андрей Шмурай на радио Ваня.
1: Все. Я ухожу в отпуск. Поэтому не теряйте, скоро вернусь свеженьким, отдохнувшим и красивеньким, если кому-то удастся увидеть. А вот услышать точно. Уже 17 августа я вновь с вами.
0: Ваня. Радио Ваня.

0: автостекла по оптовым ценам в Ветро. Каждому найдете дешевле, сделаем скидку. Подробности по телефону 54 49 49, 2 Волжская 7.
1: Внимание! Тренд сезона. Активный отдых на природе. Водные прогулки на байдарках и сапах. Игровые программы для детей и взрослых. Гриль-столы, шатры, закрытая территория, банкетный зал, яркий реквизит. Запись в ИК по телефону 54-25-25.
2: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Алло! Дома, на работе, за рулем. Радио Ваня. Ближе и

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радио Ваня. Новости.
1: Мошенники придумали новую схему обмана подростков. Минтранс готов рассмотреть запуск прямых рейсов с Аргентиной. Владимир Путин наградил певца Николая Баскова орденом. Подробности далее в студии Варвара Пивоварова. Здравствуйте. Мошенники придумали новую схему обмана подростков, достигших совершеннолетия. Они предлагают им переоформить номер мобильного телефона. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы МВД. Аферисты под видом операторов связи просят продиктовать код из СМС. После этого подростку звонит якобы сотрудник отдела безопасности портала госуслуги и сообщает, что из его личного кабинета мошенники выгружают данные. Далее в игру вступает третий злоумышленник, сотрудник Центрального банка. Он пугает тем, что деньги жертвы используются в мошеннической схеме, поэтому к нему должны прийти полицейские с обыском. Аферисты убеждают жертву задекларировать сбережения, переведя их на указанные счета. Минтранс готов рассмотреть запуск прямых рейсов с Аргентиной и Бразилией. Маршрут намерены открыть в случае заинтересованности авиакомпаний этих стран, отметили в ведомстве. Российские авиакомпании не планируют выполнять полеты в эти государства, добавили в министерстве. Об этом пишет РИА Новости. Ранее в Минтрансе сообщали, что Российская Федерация готова обсудить запуск прямых рейсов с Мексикой при обращении властей этой страны. Пока этот вопрос не обсуждается. Список олимпиад, которые дают льготы при поступлении в вузы, следует пересмотреть. Об этом заявила член Комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ольга Пилипенко, пишет Москва-24. Поводом стал случай, когда абитуриент, у которого было 310 баллов, не прошел на бюджет. По словам депутата, такие ситуации единичны, однако необходимо проверить соответствие профиля олимпиады, выбранной специальности и сроки действия дипломов победителей. Президент Владимир Путин наградил певца Николая Баскова орденом. Соответствующий указ опубликован на сайте правовых актов. Народный артист удостоен ордена «За заслуги перед Отечеством 4-й степени» с формулировкой «За заслуги в области культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность», пишет Лента.ру и напоминает, что ранее президент наградил орденом «За заслуги перед Отечеством 2-й степени» певца Олега Газманова. В документе он представлен как композитор, вокалист и член правления Международного союза деятелей эстрадного искусства.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио
1: Ваня. Будущее вызывает тревогу. Понять себя, сменить профессию поможет ВЕИП. Восточноевропейский институт психоанализа в Петербурге. Программы по психологическому консультированию. Семейная, детская и кризисная психология. Дистанционное обучение. ВЕИП. Институт психоанализа.рф.
2: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Мне светло.
3: Душа поет, когда встречаешь новый день в ЖК «Светло». Выходишь из своего таунхауса на благоустроенную набережную. Любуешься озером, парками и садами. Живешь полной жизнью, в которой все рядом. Ресторан, коворкинг, фитнес, детский сад. Светло. Меняйте квартиру на таунхаус под Петербургом. Звоните 8-812-214-0000.
4: Мне светло.
5: Застройщик ООО «Земельничный ручей». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: При ожогах, при ранах, при язвах не придумывай велосипед. Много тюбиков, ярких и разных. Но проверена мазь «Стизамет». Ускоряет заживление тканей, снимает воспаление. Купи мазь «Стизамет» в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Реклама.
8: Ювелирный завод «Нью Голд» приглашает в свою команду контролеров ОТК, восковщиц, восковщиков, ювелиров-монтировщиков, шлифовщиков, полировщиков, гальваника, галтовщика и уборщиц. Высокая своевременная выплата заработной платы, служебный транспорт, такси, льготное питание. Опыт работы обязателен. Если вы обладаете опытом и страстью к созданию уникальных изделий, мы ждем именно вас. Телефон 420-160. 420-160.
7: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Радиоканал «Гольфстрим FM». Для лиц старше 12 лет.
9: Погода. Спонсор программы «Столовая поварешка», город Кострома, улица Петра Щербина, 7/3, ИП «Курепов». Всем привет, на радио Ваня, в студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Завтра в американской деревне Манови будет не очень жарко. Днем температура воздуха составит лишь плюс 15 градусов. Что же, ну вот в Костроме будет довольно теплее, но обещают небольшой дождь, поэтому не стоит забывать свои зонтики. Днем температура воздуха составит плюс 27, а ночью до плюс 19 градусов. Ветер юго-западный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное, 746 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 68% согласно сервису Яндекс.Погода.
10: Коль готовить не хотите? В поварешку приходите. Вкусно, быстро, досыта. Вас накормят повара. Столовая поварешка. Всегда вкусно. Как дома. Улица Петра Щербины, 7/3.
7: Радио Ваня. Отличная погода.
1: Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: хотела жить на Манхэттене и с Деми Мур делиться секретами.
1: А он просто диджей на радио.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: всех и все на одного. Андрей Шмурай на радио Ваня.
1: Сижу и плачу. Не потому что отпуск, а потому что приходится с вами расставаться. Хорошо, что ненадолго. Я как тот Карлсон. Если обещал вернуться, то обязательно вернусь. Уже 17 августа. Прямо в ваши жаркие объятия.
0: Ваня. Радио Ваня.

0: Самолеты, я вверх, а ты там внизу. Белые вороны, что там на хвосте тебе принесут? Эти твои самолеты.
1: Ян, Вано, Хуанита, Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex, вы готовите? Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
2: Вечер пятницы на Пятом канале. Все секреты шоу-бизнеса в программе «Светская хроника» в 23.10. А сразу после они потрясли мир. Завтра на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
3: Ваня. Радио Ваня.

0: радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радио Ваня. Новости.
1: В МВД напомнили водителям о штрафах без скидок. Во Франции электросамокатчиков обязали носить велосипедные шлемы. Косметолог назвала разрушающие внешность продукты. Здравствуйте, в студии Радио Ваня Алексей Акопов. В МВД напомнили водителям о штрафах без скидок. К грубым нарушениям правил дорожного движения, за которые придется заплатить полную сумму взыскания, относится вождение в нетрезвом виде, отказ от медосвидетельствования и езда без прав. Полная оплата штрафа действует при повторном проезде на красный свет, выезде на встречную полосу, превышении скорости более чем на 40 км в час и при нарушениях на железнодорожных переездах, пишет ТАСС. Послабления в 25% полностью исключены при авариях с пострадавшими и несоблюдении правил перевозки групп детей автобусами. В остальных случаях водители могут оплатить только 75% от суммы штрафа за нарушение правил дорожного движения, если сделают это в течение 30 дней с момента вынесения постановления. Во Франции водители электросамокатов обязали носить велосипедные шлемы. Меры приняты в ряде городов страны. В частности, они начали действовать в Ницце, Амьене, Ле-Туке, а также в департаментах Ваклюз на юге и Ө-де-Сен, граничащем с Парижем. По информации телеканала LCI, за несоблюдение требований введен штраф 150 евро. Сообщается, что в парламент Франции внесли законопроект, распространяющий правила на федеральном уровне. Питание напрямую влияет не только на внутренние органы, но и на внешность. Некоторые продукты при регулярном употреблении могут усиливать воспаление, ускорять старение кожи и ухудшать состояние волос. Об этом газете «Ру» рассказала врач-косметолог Наталья Самойлова. По словам специалиста, речь идет не о разовых срывах, а о закрепленных привычках, сохраняющихся месяцами и годами. В первую очередь под удар попадают сладости, выпечка и сладкие напитки, которые запускают процесс гликации, разрушающий коллаген и эластин, а также фастфуд и жареные блюда, усиливающие воспаление. Кроме того, избыток соли ведет к задержке жидкости и отекам, а алкоголь обезвоживает организм и нарушает микроциркуляцию. В первую очередь стоит обратить внимание на продукты с высоким содержанием добавленного сахара. Избыток сладости, выпечки, сладких напитков и десертов способствует процессу гликации, взаимодействию сахаров с белками кожи. В результате повреждается коллаген и эластин, отвечающий за упругость и эластичность. Кожа быстрее теряет тонус, появляются мелкие морщины, ухудшается цвет лица.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня».

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на Радио Ваня. Радио Ваня.
1: На что поймать всех угрей? На ретиноевую мазь. Больше никакой угревой сыпи. Ретиноевая мазь. Взрослых тоже касается. Ретиноевая мазь. В ближайшей аптеке и на маркетплейсах.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Реклама. Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на Ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наши цены не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль».
4: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло! Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет.
5: Погода. Спонсор программы «Столовая поварешка», город Кострома, улица Петра Щербина, 7/3, ИП «Курепов». Всем привет, на радио Ваня, в студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Завтра в американской деревне Манови будет не очень жарко. Днем температура воздуха составит лишь плюс 15 градусов. Что же, ну вот в Костроме будет довольно теплее, но обещают небольшой дождь, поэтому не стоит забывать свои зонтики. Днем температура воздуха составит плюс 27, а ночью до плюс 19 градусов. Ветер юго-западный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное, 746 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 68% согласно сервису Яндекс.Погода.
6: Коль готовить не хотите? В поварешку приходите. Вкусно, быстро, досыта. Вас накормят повара. Столовая поварешка. Всегда вкусно. Как дома. Улица Петра Щербины, 7/3.
4: Радио Ваня. Отличная погода.
2: Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет.
4: Все, что ты любишь. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Если хочешь остаться, останься просто так.
1: Пусть тебе приснятся сны о теплых берегах.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Реклама. Уникальный выбор украшений с бриллиантами, сапфирами, рубинами, изумрудами. В магазинах «Приволжска», «Диамант», «Новиков», «Золотой стиль», «Соколов». Успейте купить по специальным ценам месяца.
1: Ювелирная улица Приволжска.
2: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло!
3: Ваня! Ваня! Ваня! Радио Ваня! Ближе и роднее!

0: Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на Ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наши цены не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль».
1: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло! Радио Ваня. Лето. Отпуск. Красота.
2: Мне нужен твой совет. Я, кажется, запутался немного. Но я сильнее всех, когда уверен, что меня ждут дома. Там знаю взлеты и падения мои.

всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать, это...

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Не так неприятен укус комара, как зуд после него. Проверенное средство – гель Азудол. Места укусов комаров, оводов, слепней и пчел больше не чешутся. Гель Азудол ждет вас в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Нелихие 90-е. Веселый дэнс. Медляки. Техно-дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на радиованя.ру 12+.

радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.

0: «Это ты, это я, между нами молния».
1: С электрическим разрядом 220.
0: Радио «Ваня». Ближе и роднее.

0: радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Сильные волны, громкие люди, ныряем за золотом.

0: Чем дольше слушаешь, тем ближе и роднее. Радио Ваня.
1: Привет, знакомьтесь, это моя девушка Ксюша.
2: Здравствуйте, Ксения.
3: Привет, классно выглядишь.
2: Я знаю, спасибо.
1: Как дела? Что нового? Что расскажешь?
2: Что расскажу?

Радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.

Это не шутки. Радио Ваня. Ближе и роднее.

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет. Радио Ваня.

0: радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. В эфире радиоканал «Гольфстрим FM». СМИ зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер L номер FS77-822-04 от 2 ноября 2021 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Всем привет! На радио Ваня в Костроме. Программа «По заявкам». Всем привет!

0: Радио Ваня.
1: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить, мечтать, как на

0: В эфире радиоканал «Гольфстрим FM». СМИ зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер L-FS77-822-04 от 2 ноября 2021 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Всем привет! На радио «Ваня» в Костроме. Программа «По заявкам». Всем привет!

0: Алло.
1: Оксана?
0: Да.
1: Мама дома?
0: Сейчас позову.
1: Нет, не надо. Скажи ей, что я не приду.
0: Когда ты придешь?

радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет.

Лишь чтобы увидеться. Может быть, у нас что-то получится. Может быть, мы торопим события. Я не верю в такие случайности. Обниму тебя нежно и трепетно. Мы в шаге от мысли к реальности.

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Радио Ваня. Ближе

0: радио «Фаня». Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. В эфире радиоканал «Гольфстрим FM». СМИ зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер L номер FS77-822-04 от 2 ноября 2021 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Всем привет! На радио «Ваня» в Костроме. Программа «По заявкам». Всем привет!